Тебя манит дорога, пора, друг, прости, уже утро. Распусти свои крылья по ветру, лети, передай от нас солнцу привет.

0: Ты вернешься?
1: Конечно, вернешься.
0: Оставим здесь надежду. Каждый станет немного добрее под этим дождем. Улыбнешься, опять улыбнешься.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки,

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

пожалеть.

разных дум, сплетенье пор.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диаконисцей церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм и блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала V-диски. V означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали».

0: первом году она вышла замуж третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm going.

mother, my mother.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Не смогу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Итак, друзья, добрый вечер. 22:27 на наших зеленых системных. Ети его мать, наконец-то, блядь. Я все думал, когда же это все закончится. Оно, слава богу, завершилось. Нет, вот, добрый вечер. Тем не менее, сегодня понедельник, и решили мы дать старт как бы новой программе. Вот, сейчас с вами в онлайне диджей Зухер, диджей Костецкий и группа Атма. Вот, сейчас мы дадим ребятам возможность поздороваться, представиться, вот, помахать всем кисточкой и т.д. и т.п. Костюха, ты здесь? Давайте проверим, все ли на месте.
1: Все, я целиком, всеми своими 100 килограммами людьми на месте,
0: понимаешь? Вот, вся любовь на месте. Общаться с нами по-прежнему можно в Ваське 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, давненько нас не было, но тем не менее давайте уже как-то возвращаться на стезю. Ну что, группа Атма, давайте здоровайтесь, ё-моё, представляйтесь.
2: Привет! Здорово!
3: Доброе утро! У кого утро?
0: У кого утро?
2: У кого утро, у кого ночь?
0: У вас-то что там, ночь или утро?
3: У нас подходит 1 декабря, да, передвигается. 1 декабря практически.
0: Вот, но ребята бодрые на самом деле, прям.
3: Да,
0: я их вижу, вот, в отличие от всех остальных, я-то их вижу. Вот, и как бы они прям вот готовы в бой, готовы биться. Так, ну что, давайте вы прям вот поименно, кто за что отвечает, кто ворует яблоки, кто там, я не знаю, сочиняет музыку, кто текста, как кого зовут.
4: Ну, у нас главный фронтмен, это у нас Артем Сивак, вокалист. Артем, поздоровайся.
5: Да, я уже поздоровался со всеми, со всей Россией.
4: Гитарист, а тоже аранжировщик, любитель соло, Алексей Петрачков.
5: Ну и, конечно же, наш бессменный бас-гитарист, выдумщик и сотейник Александр Кибер, который вот говорил до этого. Мы втроем здесь, как бы не хватает еще двух человек, но они по разным причинам не смогли.
0: Ну, как бы вы расскажите, все равно, хватает, не хватает, выпить-то за них тоже можно, ё-моё.
4: Ну, да, вот сейчас за них давай, чокнись пальчиком.
5: Давай, Саша.
4: Лёшка Цибульников, за тебя, это гитарист.
5: Да, у нас...
4: И Илюха Поворов, наш барабанщик.
5: Отличный барабанщик.
4: Да.
5: Привет, кстати, говоря.
0: Да. Самые основные люди.
5: Если они слушают нас, то им привет.
0: Я думаю, слушают. Сейчас мы обновим статистику, поглядим, что там у нас в онлайне. 16650 человек. Нормально. В принципе,
1: пойдем.
0: Такой небольшой стадиончик. Вот. Ну, что, друзья, начнем мы, наверное, давайте как, поставим песню. Мы тут с ребятами как бы до эфира. Так, стоять, Зорька, блядь. Я опять все проебал. Так я тоже умею. Вот. До эфира мы расставили песняги. Ребят, давайте так, кто-то вот из вас возьмет в руки, да, бразды правления и расскажет, что за песня, почему, зачем и почему вы решили с нее начать вообще. И что мы вообще тут собрались?
4: Я сейчас напомню, Артем. Песня будет называться «Один». Это, скажем так, песня написана после действительно возрождения и новый состав группы «Атма». Артема Сивака позвали вокалистом и решили записать песню «Один». Песня, с одной стороны, военная, но с другой стороны, она больше про каждого человека, который живет в этом безумном мире. Записано в 2013 году. «Один». С нее и начнем.
0: Ну и поехали.

0: Ну вот, развязали, ё-моё. Развязали, нормально так. Тряханули сразу по перепонкам барабанным человечек. Ребят, ну я, насколько знаю, у вас поменялся состав, да?
1: Да, поменялся состав. Решили мы все-таки делать хард-рок такой.
2: Не, я не знаю, о каком именно составе говорить.
1: Нет, мы взяли гитаризм, у нас все две гитары.
2: У нас каждый год по статистике меняется барабанщик.
0: То есть глобально-то у вас, я просто решил так, что думал, что все глобально поменялось.
2: Ну, как глобально? У нас появилась вторая гитара, вот Алексей Цибулин.
0: Но это как бы не смена, это дополнение.
2: Да, это дополнение, но по сути важное дополнение. И пропал клавишник куда-то. Кстати говоря, клавишник, если нас слышишь, что... Пиши в комментариях.
0: Вернись, сучара! Мы ждем тебя!
1: Он сейчас со сломанной ногой, мы пожелаем здоровья. Он долго не вернется, да, так
2: случилось. Не зачем было уходить.
0: Ну, сломанная нога, она как бы сподвигает на то, чтобы делать что-то новое. Вы ему рыбы скидываете, а он уже пусть там лежит в гипсе, пишет ноты.
1: Пока он написал гимн полиции, недавно вышел.
2: Ну, просто получилось так, что, в принципе, мы подумали, что отпадает. Вот клавишная вот эта тема у нас больше пошло это в рок-н-ролл куда-то углубилось. Вот эта старая запись была, по сути, там клавиши мы нашли, куда вставить. А сейчас как-то, ну, нет.
1: Новые песни, которые пишем сейчас, клавиши.
2: Больше вторая гитара нужна, да?
3: Нет, ну, одна будет песня с клавишами.
1: Да, будет.
2: Мы поднимем на ноги того человека, который без ноги.
4: Слушай, ну, можно я приперну в эфире немного?
0: Конечно, нужно.
4: Вот, да. Вот, пацаны, ребят, скажите, вот начали вы когда вообще свое существование как группа Атма?
1: Как группа Атма, к сожалению, состав очень менялся, но основание этой группы, сейчас скажу, 2006 год.
4: Вообще, барабанщики, это такая тема скрупулезная, они бегают где-то. Видимо, я так думаю, что у них где-то стая, они улетают по осени куда-то все вместе, потому что многие группы начинают искать барабанщика.
1: Это
4: они
1: факт.
4: Они где-то отдыхают, падла, потом возвращаются.
2: Теплая страна, барабанщик.
4: И в итоге вот состав, который сейчас у вас полным ходом двигает тему Атмы, это с какого года вы?
1: Это 12, да? Этот состав, да, с 2012 года.
2: Ну, по
0: пропали.
4: Пропали немножко, но я думаю, они вернутся к нам.
0: Ребята пропали, ё-моё. Ну, мы, значит, между собой пока потрём. На самом деле, напомню еще раз, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда обязательно. Вот, и общаемся в комментариях к теме. Сегодня я вот тюленя такого веселого прилепил туда картинкой. Вот, решили мы с Костюхой сделать очередную программу на неформатке. Вот, пока название мы и не придумали, но так как я сижу без воды вот уже сутки, я думаю, наверное, надо будет дать ей название «Без воды». Костюха, ты как думаешь?
4: «Без литья воды».
0: «Без литья воды». Атма, вы там нарисовались, нет?
4: Они пытаются связаться.
0: Они пытаются пробиться к нам. Ладно, давайте мы тогда слушать Атму. Вот, друзья, вопросы к группе приветствуются. В эфирный чат пишите, в Аську пишите. Вот, и давайте уже вообще начинать живое общение, потому что это интересно. Между собой-то мы уже и так друг другу все надоели. А с вами пообщаться хотелось бы.
4: Ну и к тому же в группе Атма огромное количество поклонников. Там в группе за 1000 давно уже перевалило. К 2000 приближается. Я думаю, настоящие истинные ценители этой группы просто обязаны.
0: Кстати, вот Атма, вы сделайте подонковскую вещь. Сделайте перепост из эфирного чата в свою группу. Вот, пусть ваши фанаты... Вот, Леха, вижу, в сети появился. Сейчас они нарисуются. Ладно, давайте мы ставим пока песню. Называется она... А не, мы уже их приняли. Только хотели поставить вашу песнягу, а вы прям раз и нарисовались. Молодцы.
1: Да, у нас вот это... У нас мистика в Самаре в последнее время происходит.
2: Честно, а мы просто говорили про клавишник сейчас, и я обернулся, а сзади он с костылем стоит.
0: И рубит провод просто интернету. На самом деле этот эфир, он достаточно выстраданный. У нас два воскресенья подряд мы хотели все это сделать. Вот, последнее воскресенье просто уже буквально за час до эфира у меня отрубили свет где-то там, может, дерево упало, хуй его знает. Ну, то есть я тупо сидел без света. Сегодня, наконец-то, мы влились в эфир и начались проблемы у ребят. Ребят, ну что, я...
4: Захар, погоди, если ты разговариваешь так же, как я, то земляне, вы поработите вашу планету, ты как будто из трубы откуда-то, с войны.
0: Да? Скорее всего... Атман меня как слышит? А я сейчас себя включу просто по радио. Ё-моё, мне ж проще всех. Скорее всего... Нет, я нормально звучу. Вот, да, так что проблема у Костихи. Давайте мы ставим следующую песню. Это у нас что, «Столько холода» она называется?
1: Да, такая забойная
2: вещь. Это, наверное, первая вещь, которую мы записали вот, уже, ну, в таком составе, втроем, вчетвером. Ну,
1: наравне с клавишником, который сломал ногу.
2: Да, вот и поэтому послушаем ее давайте. Как раз «Столько холода», в принципе, хорошо.
1: К зиме.
2: Идет к зиме, да.
1: С 1 декабря все.

0: Мы тут как бы невзначай Костяна слили, короче. Сделали вид, что у нас сломался скайп. На самом деле просто его слили нахер. Вот. А теперь я ломаю голову, как его обратно добавить в групповой звонок. Так, показать групповой разговор. Вот я вижу довольные лица Атмы. Но Костяна вообще тут нету. То есть,
1: человек-невидимка.
0: Человек-невидимка. Так, а если попробовать перетянуть и вот так сюда хлоп. Нет. Блин, да что ж такое-то? Должна быть кнопочка добавить в чат, да?
1: Не добавишься в чат, тебя съедят
0: зубы. Я сейчас посмотрел просто пломбу Артема хорошая.
2: Отличная пломба.
0: Отлично. Посоветуй мне своего стоматолога.
2: Не могу.
0: Не можешь? Ладно, в жопу, давайте общаться пока в эфире. Сейчас потом, когда песнягу какую-нибудь включим, да, попробуем да. все-таки Костюху вернуть на родину. Вот, итак, друзья, 96-47-5 наша Аська, наш мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, кстати, ребят, вы можете репостнуть эту херь, вот эту тему из эфирного чата в свою группу.
2: Мы репостнули.
0: Уже репостнули, да? Что-то я смотрю, как-то тухленько сегодня в эфирном чате. То ли уже народ отвык от того, что мы тут появляемся, то ли просто время уже позднее.
2: Вот, Костя нарисовался.
0: Нарисовался?
2: В сообщениях нарисовался.
0: Он в сообщениях появился. Так, а теперь же его надо как-то добавить. А где он пишет? Как же все сложно-то, господи. Ладно.
1: Пусть пишет в комментариях.
0: Пускай, да, пишет в комментариях в эфирном чате. Костюха, давай мы тебя оттуда будем. Ладно. Что там у нас далее? «Осень – это я», песенка. Хотите что-нибудь про нее рассказать?
2: «Осень – это я» – это песня другого состава, не нас.
1: Да, записанная Алексеем Двином, гитаристом, одним из основателей «Атмы», и Иваном Максимовым. Песня такая наболевшая, личная. Но многим нравится, вот решили вспомнить ее и поставить вокал, кстати, тоже Ивана Максимова, первого вокалиста группы. Песня «Осень – это я».
0: Ты так торжественно объявил, как пионер на линейке. Мне ничего не остается, как ее включить. Ну, поехали, ладно.

0: А итак, друзья, 22-51-51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня у нас в гостях группа «Атма». Вот, нарисовался у нас Ларсон. Привет, солнце, пишет, вот тысячу лет здесь не было. Ну, потому что нас тоже здесь тысячу лет не было. На самом деле, как коняшка ушел в глубокую депрессию. Сперва в запойную зависимость, потом в героиновую, потом женился. Короче, вся беда за бедой. И как-то мы подисчезли из эфира. Вот, сейчас будем восстанавливаться. И сегодня мы так решили восстановиться круто так. Телемостом Тула, Воронеж. Откуда там у нас Атма?
1: Самара.
0: Вот. И, вот я, понимаешь, я сижу и взрываю себе мозг на протяжении уже 30 минут, да, потому что я смотрю ни одной знакомой морды, потому как я спутал вас с другой Атмой, которая из Подмосковья. Вот, ребята, я не помню, они то ли с Серпухова, то ли из Чехова, вот, откуда-то, и тоже Атма.
1: Ну,
0: я поэтому смотрю, вообще лица другие, музыка другая. Я почему и задал вопрос про то, что была смена состава. Оказывается, в мире существует две Атмы. Вот.
1: Ну, мы давно у нас
2: путают. Старая.
1: У нас старая, война старая.
0: Война.
1: Как война? Просто, как бы, мы... По факту 2006 у нас было.
2: Да, у них просто перерывы были, потому что состав много раз менялся, но сейчас самый постоянный костяк.
1: Ну и... Мы оформили уже право на это.
2: Да, у нас 2006 года.
1: Поэтому все будет нормально.
0: Дай вам бог здоровья, как говорится. Чтоб гитаристы не ломали ноги, а клавишники не ломали барабанные чашечки. Вот. Ну и что вы можете нам поведать по поводу своих планов дальнейших?
2: Планов дальнейших.
0: Где вы вообще ездите?
2: Дописываем альбом наконец-то. Весной планируем выпустить его. Полноценный, качественный, хард-роковый, трудный атмовский альбом.
1: Трудный был, наверное, проект. Да. В связи с тем, что постоянно ищем барабанщиков, постоянно ищем гитаристов. Постоянно кто-то уходит, кто-то приходит. И поэтому долго-долго писали альбом. Но сейчас он, в принципе, уже на стадии записи. До записи вокала. То есть, по сути, думаем, что весной уже...
2: Весной выпустим.
1: Да, мы не говорим, какого года весной.
0: Вот, я хотел, хотел сказать, весной. Потому что я уже альбом записываю года 3.
2: 16, не надо.
0: Вот, так что, ну, дай бог, чтобы у вас все получилось. Пишитесь где? Там же у себя в Самаре сводитесь. Как у вас вообще там обстоит в Самаре дела со студиями, со звуком, со звукачами?
1: Сейчас, мне кажется, на самом деле...
2: Поднялись. И... Столи мастер, ну как скажем, мастерство у них повысилось.
1: Сейчас нет такой, как бы, как раньше, допустим, необходимости в том географическом положении какой-то проблемы. То есть можно дома сесть, сюда. Записать, вот как мы. У нас, в принципе, все гитаристы делаются.
2: Не раскрывай всех секретов. Нет, пишемся-то, конечно, в студии основное, самое такое.
1: А сводим все.
2: Да.
1: Где-то по левому так.
2: Сводим у кое-кого.
1: За бутылку водки сводим у тети Зины.
0: Но это хорошо, когда есть тетя Зина, пьющая водку.
1: Да, вот мы поэтому, в принципе, так долго и пишем, потому что приносим, она заставляет пить. Ничего не выходит.
0: Она заставляет пить свою водку, и вы теряете канал связи с творческим Марсом, да?
2: Да, а потом еще пытаешься до него достучаться месяца три, чтобы он дал послушать, что он там наслил. А он говорит, я еще, о, где что?
1: Да.
2: Ну так кто это, Атма?
1: Да. Несите еще поговорим.
2: Да.
1: Ну, в принципе, так что. Ну, по сути, как, у нас часть, допустим, то, что цифровое, всякие гитары, там, бас, и. Ну, непосредственно через шнур идет. Пишут дома. Бокал мы пишем на студии, а потом сводим уже специально наученных людей.
2: Не, мы еще кое-что делаем в студии, потому что.
1: Что мы делаем?
2: Что? Прогоняем это все, чтобы было объемно, качественно, драйвово и красиво.
1: А я-то думаю, чем занимаемся?
2: Артем просто еще не все знает.
1: Он ни разу не был в студии.
2: Он по скайпу пишет вокал.
1: Когда ты меня позвал себе в группу, сказал, что приведешь меня на студию, покажешь, что это такое.
2: Я тебе показал.
1: В итоге ни разу этого не было.
2: Пишу, на самом деле, все я сам, Артем, именно на голос.
0: Понятно. Короче, вот эти вот лишние люди, они, чтобы ходить по сцене туда-сюда, туда-сюда, да?
1: Да, да. Плюсы, что были на концерт.
0: Понятно.
1: Дополнительные. Это все из-за этого.
2: Не, Артем у нас шоумен, молодец. Он еще кое-чего сделал. Совсем скоро, ребята, кстати, все услышат по радио.
1: Хиберл тоже кое-что сделал.
2: Нет, ну ты же услышишь же песню.
0: Ну, а вообще, кто у вас, что у вас, кто у вас текстами пишет, занимается, кто занимается музыкой там, часто ли вы деретесь по поводу, блядь, я хочу, чтобы здесь была нота си, мне бывает, не нужен фа диез мажор.
2: Кстати, в последнее время, особенно из-за одной песни у нас прямо разгорелся
1: конфликт. Ну как у нас обычно?
2: Из-за всех песен. Нет, самый конфликт из-за одной.
1: В основном пишет Саша, да я, то есть у нас есть... Дома мы сидим долго-долго, бывает, что даже на кровати, и пишем рыбу, как все это называют, ну, скелет песни, и приносим им репетицию, в принципе, уже понимая, как она должна звучать и как конечный продукт должен выглядеть.
2: Ну, мы аранжировки делаем, короче, на репетиции.
1: А там уже, да, кто-то подхватывает, кто-то
2: и говорит... дома иногда еще додумывают. И там мы решаем уже коллективно, совместно. Бывают и конфликты на этой почве, но потом все равно приходим к какому-то компромиссу.
1: Конфликт — это хорошо, на самом деле было бы хуже, если бы ты принес песню.
2: И сказали, все хорошо.
1: Не, все знают, что она говно, твоя песня. И как бы, ну давай, ладно, давай сделаем такую, ну как бы успокойся.
0: Ну да, успокойся, давай, ты ее уже споешь, мы ее как-нибудь сыграем.
1: Запишем, сыграем, только успокойся. А тут получается так, ну вот здесь мне нравится, как сделано, давайте переделаем. Ну, переделаем. То есть, мне кажется, такой конструктивный подход.
2: Пробуем, экспериментируем.
1: Так что у нас нет драк. Ну как, вот Алексей скоро может напишет песню. Ну,
2: там, ждем, кстати, готов... да, от нашего гитариста Алексея.
0: Леха Алексей... сидит и весь эфир, он то есть делает это плинь, плинь, плинь. Вот истина, у меня барабанщик, это просто чума какая-то. Мы когда куда-то едем, а последние три концерта мы ездили на Ниве, такая советская машина, в которой нет магнитолы. А сзади сидит барабанщик, и он постоянно лупит вот по этой хуйне, которая на коленку одевается. Это... Вот. И Леха делает то же самое сейчас с гитарой, я вот вижу просто.
1: Болезнь.
0: Это болезнь настоящего... Болезнь настоящего музыканта, на самом деле, это здорово. Вот, ладно, давайте ставить музыку, а то у нас там народ весь уснет на том конце. Кстати, вот сейчас я забегу в мессенджер, посмотрю, кто там что понаписал.
1: Ларсон... Народ нам скажет, что, ребят, вы здесь, чтобы мы понимали, что вы есть.
2: Пишите, не стесняйтесь.
0: Да, пишите, не стесняйтесь. Давайте мы...
1: минус поставьте, напишите, что...
0: Еще раз мы сейчас озвучим, где с нами может связаться. Во-первых, Аська, 96-4-7-5. Вот Ларсон написала... Мои поздравления коню, а я бабушкой стала. Вот, Ларсон, я тоже недавно чуть не стал бабушкой, поэтому отправил дочь жить в Алексин. Вот, во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера там. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. А, ехельный бабай, тут ту его хуча уже народу понаписала, просто у меня почему-то, видимо, слетело. Ява, надо обновлять страничку.
3: Да вот. Просто ты, Зухер, трындишь, я вот сижу, думаю, ты как-нибудь вспомнишь, что тут я есть вообще, не?
0: А хуй ты молчишь, ты это просто... Привет. Давайте мы песню включим, а дальше отдаем просто Костяну, пусть он ведет следующий час программы.
3: Я боюсь начинать говорить, а то интернет-пендель еще один, и получим, что меня не будет слушать.
0: Один раз мы его уже слили.
2: Давайте песню.
0: Новый «Надежда свет», ставим трек, вот, и после этого ребята расскажут про нее что-нибудь, ну и дадим уже слово Костюхе, поехали.

0: А итак, друзья, 23.04 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. А я решил вискаря ебнуть. Вот. Так вот я просто посмотрел.
1: Тему песню поставил прям ровно в ноль.
0: Вот, ну что, у нас Костюха громче всех возмущался. Давай уже, бери бразды правления, хрен ли там. А я пока закусить сооружу что-нибудь себе.
2: Давай, сооружай. У меня вопрос к ребятам, наверное, один из самых часто задаваемых среди поклонников музыки.
0: Почему муха? Почему муха?
2: Что муха?
0: Ну, самый часто задаваемый вопрос. Почему муха?
2: Да? Ты считаешь?
1: Потому что шмель.
2: Под вискарь обычно такие вопросы не задают. Нет, вопрос такой, ребят. У кого какое образование? Вот скажите мне, вот кто сейчас присутствует у нас в эфире?
1: Ну, давай, Артем, какое у тебя образование? Высшее.
3: Какое высшее? Инженер, менеджер. Вот такой интересный клуб.
1: У Алексея высший инженер-математик, системный программист. У меня...
3: У меня нет образования, я вырос на улице. Скажи, хоть у тебя будет история.
1: Нет, у меня, кстати, самое, что ни на есть, фрилансерское образование. Высшее образование, гуманитарный режиссер. Я привезал представление про это.
3: То есть вот у нас хоть кто-то в группе нормальный человек.
2: Вы втроем, то есть как настоящие музыканты. Музыкального образования нет ни у кого, да?
1: У меня нет, есть частично, у Артема да. Есть вокальное эстрадное образование.
3: Культура наша, да, Самарское училище.
1: Училище.
2: О, рекламируй, Артем, пускай знают, где выпускают такие голоса.
3: Покупайте,
2: недорого, такие хорошие голоса продаются в Самарском, как правильно там.
1: Либо идите в Академию культуры на режиссера.
3: Самарское областное училище культуры.
2: Это здорово. Нет, к чему вопрос? К тому, что просто лишний раз можно убедиться всем слушателям неформатного радио, что ребята играют многие не тем, что вы научились где-то там, а просто душой нужно любить музыку, чтобы по-настоящему сыграть. Прав я, нет?
3: Конечно.
0: Это как же надо любить музыку, чтобы без образования ее играть?
1: Чувствовать, наверное.
3: Музыка даже, вот, скорее, если у тебя нет образования, ты сможешь делать музыку. А если есть образование и нет, вот, ты к ней... Где у тебя души сможет такая? Не сможешь петь и играть. Так что, в принципе, наверное, изначально должна быть тяга и душа, а потом уже все вот эти фишки и технические нюансы.
2: Ну а как вы считаете, вот музыкальное образование вгоняет в какие-то рамки определенные, из которых сложно выбраться, чтобы стать, как говорится, ну, более большим импровизатором в своем стиле, в своем творчестве?
1: 50/50, если честно, могу пояснить. Музыкальное, вот я сейчас прекрасно понимаю то, что музыкальное образование, оно бы даже дало, наверное, больше плюсов сейчас.
2: Когда уже становится все серьезным, да?
1: И серьезнее, просто хочется совершенствоваться, и некоторые вещи хочется познавать. Вот Артем у нас, кстати, сейчас изучает, скажем так, джазовые вещи, причем учится, и это дает уже какие-то плоды.
3: Ну смотри, я сказал бы как, то есть, допустим, наверное, образование помогает
1: развиваться
3: и как-то укоренять свои свой талант и как-то выводить его на новый уровень.
1: Работать над собой.
3: Потому что, допустим, вот, ну, много примеров людей, которые изначально не учились нигде, но вышли на какой-то на пьедестал рока, рок-н-ролла. То есть, но после, как бы не имея технических и вот, педагогических данных, каких-то обучаемостей. То есть они не смогли удержаться. Axl Rose, допустим.
1: Ну а с другой стороны, все-таки музыкальное образование все-таки дает какие-то рамки.
3: Шаблонность есть, конечно.
1: Шаблонность такая, да. То есть в импровизации. У меня просто мама, она постоянно говорила, раньше учили импровизировать, когда давали. Музыкальное образование. А сейчас.

0: Не, я так это. Мне просто понравилось. Надо добывать желтый цвет. Люди, давайте жрать снег. Желтый снег не жрите.
1: Вот что ты. Я желтый с желтым твое имя написал.
2: Пискаря такие, да, мы.
0: Да. Под яблочко очень хорошо идет, на самом деле.
1: Это где же ты яблочко в ноябре сорвал, друг?
0: Ты знаешь, мой алкогольный друг Юрочка закупил яблок целый пакет, а жрать не стал. Я их вот теперь доедаю. Но так как помыть нечем, сижу без воды, пришлось всю эту шкуру срезать.
1: Вот. А, то есть, возможно, они даже не желтые, а там под грудой грязи, они, может, другой цвет, да, у них?
0: Они
2: ребята,
0: странные.
2: У нас бело в Самаре, потому что сегодня, кстати, 1 декабря у нас.
3: У вас же декабрь, у нас разрыв в месяц.
0: Так, а сколько у вас вообще в Самаре? 2 часа, по-моему, да?
2: Десять минут первого.
0: А, час всего. Да. Какая жаль. Какая жаль. Ну, хотя бы час. Но уже в будущем. Ладно. Давайте музье слушать.
3: Что следующее?
0: Прощай, рассвет. Вот прям замечательно подвискали.
2: Прощай, рассвет. Кстати, немножко о предыдущей песне.
3: Да, мы забыли.
2: Это официальный кавер на группу Grand Courage. Они просили. И Артем с Павлом Максимовым, тем самым клавишником, который сломал ногу, к сожалению, записали.
3: Это была кавер. Песня Grand Courage, вот эта «Новая надежда свет». Да, это их, у них она более быстрая, такая боевичок, и мы решили вот сделать
2: виде баллад. Да.
1: И именно после этой песни мы сломали клавишнику ногу, правильно?
0: Да.
3: Да.
2: Следующая песня прозвучит, это основатель тоже группы Алексея Квина, это его личная песня, но мы играем сейчас по-своему. Называется она «Прощай, рассвет».
0: «Прощай, рассвет».
2: «Гудбай, рассвет».

0: Во, доиграли. Доиграли. Итак, друзья, 23-15 на моих зеленых системных. У ребят сейчас получается 0-15, да, у вас уже. У вас уже полноценная зима началась.
1: Вот, кстати, доиграли мы вживую, хочется отметить.
0: С вами сейчас у нас в гостях группа Атма. Вот.
1: Атма!
0: Слушай, откуда такое?
1: Самарская, жигулевская Атма. Не путайся, подмосковская.
0: Что такое вообще Атма?
1: Давай, Саша, твой любимый вопрос.
2: Это из эзотерики, это наивысшее я. То самое.
1: Полное осознание себя.
2: Полное осознание себя.
0: То есть, по большому счету, вы хотели сказать, мы охуенны. Но так как материться нельзя, вы сказали Атма.
1: Ну да. Жалко, что ты раскрыл так быстро, как хотели хотя бы это сказать где-нибудь там, на вручение золотого марафона.
2: На аллее рок-н-ролла будем.
0: Так, народ, короче, у нас, смотрите, поступил у нас вопрос из зала. Я сейчас попробую зачитать это ведро текста и не запнуться ни разу. Вот, Олеч нам написала к теме названий групп близнецов. Ну, оказалось, что вот это Атма из Самары, а я их спутал с Атмой из Подмосковья. Вот, про людей полных тесок есть поверье, что когда один другого встретит, то отберет возраст второго одноименца. Есть ли похожие приметы у тесок групп и музыкантов? То есть, если вы Атму встретите, две Атмы встретятся на сцене, то я понимаю, что драка будет, но вот вообще...
2: Не-не-не-не-не-не, мы сделаем проще, мы как, учитывая, что это высшее я, мы музыкой задаем. Мы как сыграем, чтобы они охренели.
0: Все. А те тоже начнут делать то же самое?
2: Они не сыграют так, как мы.
0: Драка-то будет по-любому.
2: А знаешь почему? Потому что я Александр Кибер, не можно...
0: Вот. Ты еще знаешь, что забываешь? Ты говоришь все время говори, я охуенен. Вот.
3: И все. Захар, ты вопрос-то с эфира чата зачитал, ребят?
0: Вот он. А это вот еще один человек, который как бы тут почти присутствовал. Мы на него пытаемся ответить хором, Костюх.
3: А, вот в данный момент, нет, я просто отходил. Почему? Потому что мне доставили еду, и я как бы ненадолго и вернулся.
0: Тебе еду доставили. Ты счастливый человек.
1: Доставьте нам ее тоже.
2: Я понял, в коробках еду приносит. Он там сидит, не
1: вылазит. Скинь на почту нам, скинь, пожалуйста.
0: Имейлом, зарплату факсом, еду имейлом. Вот. Народ, а что у вас вообще любят в Самаре есть? Вот как бы есть там в каждом регионе что-то, да, какой-то свой специфический продукт. Там в Туле это пряники и самовары. Там в Вологде это масло, как бы считается. Что в Самаре у вас?
2: Вопрос, чем славится Самара?
1: Нет, у нас любят есть жигулевское пиво.
2: Вот я про это и говорю, да. Чем славится? Но
1: у нас, да.
2: Многие звезды, когда приезжают, они говорят, слушай, а что такое дно, свозите нас туда. Вот
1: на есть. Дно все просят, на
2: да,
1: дно нас.
2: И мы их возим на дно.
1: То есть у нас коренной, у нас течет... У нас
2: коренная еда, это хлеб, у нас, жидкий хлеб.
1: Да, рождается ребенок, и у него в крови, вместо...
2: Крови, вместо, да. Вместо крови. Нет,
3: группа крови.
2: Это жигулевский солод.
1: Да, сразу.
3: А, то есть есть группа крови, первая, вторая, третья, а у вас делится ребенок, рождается крепкая, светлая, темная.
1: Да, да, да, да.
2: И еще не фильтрованная.
3: Ох, четыре группы. Это редкая группа крови.
1: Это уже азиат, считается.
0: Слушайте, у меня вопрос такой, как самарцам. Есть такая группа, или была, скорее всего, была. Вишневый сад, девочка там пела.
2: Давнишнее дело.
0: Знаете такую девочку?
2: Я что-то слышал об этой группе. Так,
0: ребята. Мне
2: на своей профессии.
0: Мне она нужна. Вот,
2: нужна?
0: Да, если девочка. Ты ее увидишь где-то там.
1: Любая девочка. Нет, или именно.
2: Тебе нужна как мужчина?
0: Не-не-не-не-не-не. Ну это как бы я. Когда приеду, может быть, конечно, если вдруг она меня не испугается. Но так вот, чисто гипотетически, я с ней. Очень давно хочу пообщаться, но как-то вот все мы никак. И теперь я вижу вживую, как вы начали репу чесать. Блять, навязал он нам еще эту телку искать. Ё-моё. Что ж делать-то? И отказать вроде неудобно. Прямой эфир. И хули да.
2: Ну, вот. Не я откажу, она откажет.
1: Мы все тебя обеспечим.
3: Да. Ну, серьезный вопрос, вот после того вашего традиционного...
2: Сейчас сутенером, прости.
1: Да, самарский.
3: Про вас, вот, про ваше, послушал, традиционное блюдо в Самаре. Вот, хотел вопрос серьезно задать. Где Атма и где спорт?
2: Я стараюсь ходить больше пешком, например. и ездит летом, весной ездит на велосипеде. Это дежурно.
1: Да,
2: Артем тоже все, занимается все спортом.
1: Занимаемся
2: стрельба спортом. По тарелочке. А Алексей занимается стрельбой, причем у него, кстати, вот здесь недалеко сейф стоит на ружье.
0: А вы можете прямо сейчас в камеру выстрелить?
3: Нет, Захар, теперь по...
0: Ебать-то лошадь! А, это корова! Короче, я рассказываю слушателям неформатного радио. Ребята сейчас просто поставили корову, дернули ее за хвост, и она сделала в камеру. Вот. Так, ну что-то будем рассказывать или музыку будем ставить?
1: А что раз? Ну какая песня?
0: Черный океан.
2: О, Черный океан.
1: Хорошая песня написана нами.
2: И Артем тем более. Ну
1: сегодня, завтрашний день смотреть могут не все.
2: Артем, поясни, кстати, по поводу вот этой песни.
0: Ну это очень хорошая, наверное, песня.
2: Просто это, можно сказать, первый эксперимент того, что решили сделать пиано оркестровую версию.
1: Клавиши и вокал.
2: Первый, можно сказать, опыт всего решили сделать так.
3: Судя по тому, как много у вас клавиш, у вас, я так понимаю, клавишнику вы недавно копыта переломали, да?
1: Их было слишком много, этих клавиш, на самом деле. Поэтому так пришлось.
0: Они пытались у него выковыривать черные клавиши, потом белые, потом просто ногу сломали.
2: Гитарист сразу засмеялся. Он переломал ружьё.
3: И куда-то барабанщики пропадают. Вообще такое хороший подборчик у вас, ребят.
2: Ладно, да. Артём, расскажи немного о чём. Да, нечего,
1: давайте послушаем. Я думаю, все слушай. Поймут и прочувствуют. Хорошая лирическая баллада, красивая.
0: Ну, а что-то у нас одни баллады. Вы кроме баллад вообще поете что-нибудь там?
1: Нет? А будет впереди
0: будет еще. Будет впереди еще. Ну, давай, вообще. Поехали. Черный океан ставим, слушаем.

0: Я успел. Я успел. Вот. Слушайте, народ.
1: Да.
0: А, ну ладно. Нет, давайте мы справа говорилку скажем. А то народ уже отвык. Во-первых, наша Аська 96-4-7-5. Во-вторых, у нас есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тему завели. И что-то сегодня чат вот прям вообще тухленький. Я его периодически обновляю, но ни одна сволочь туда что-то не пишет. Вот.
1: Боятся?
0: Боятся, блин, да не, отвыкли, на самом деле, ну сколько, месяцев?
1: Давно, наверное, не были в эфире.
0: Да, давно, очень давно не были,
1: как
0: на самом деле.
1: Понимаю.
0: Вот, я вопрос хотел задать. Вот, когда вы формируете себе, как это называется, трек-лист, да, на выступление? На выступление.
1: А.
0: Да, то есть вот мы формируем там сет. А, как у вас вот это происходит? То есть вот вы садитесь и говорите: так, вот это унылое говно любят девочки, но мы его сыграем, потому что они его любят, но мы его не любим. Вот много песен, которые не любите вы, но любит публика, и вам вот хошь не хошь приходится их играть.
1: А для меня нет таких песен.
2: Не сочиняем песни, которые не любят.
1: Да, я все люблю. Артема нет, Артема я не знаю. Нет, есть, конечно, предпочтение того, что ему некоторые песни. Ну вот одна песня есть из старого состава, вот, он ее как бы...
2: Не, я просто за новые песни.
1: Ну да, не, он за новые, но все равно он как бы ревностно носится. Не, старый материал мне
2: помещает. Я просто подвигаю творить. Они закапывают себя в старых.
1: Нет, никто не собирается закапывать себя в старых. Нет, для меня все песни, они, это как дети.
2: Да, мне тоже нет такого, что... Ну, как мы формируем трек-лист? Трек-лист мы формируем по динамике выступления, то есть, естественно, что должна быть завязка, кульминация и конец.
1: Балладки в серединке.
2: Балладки... Балладкам вместо... Балладкам...
0: Балладочным в середине.
2: Да. И в конце, естественно, там что-то надо... Кульминационное, бабахнуть хорошенько, чтобы люди поняли, что не зря заплатили свои 150 рублей.
0: Вы за 150 рублей даже играете. Вы счастливые люди, слушай.
2: И не нам приезжал.
0: Вы счастливые люди. Вот тут бывает бесплатно играешь, приходит там 10-15 человек. Как у вас вообще в Самаре народ ходит на концерты?
1: О, честно?
2: Когда как?
1: Слушай, Артем, я не буду стесняться.
0: А хуй тут стесняться? Понятно, что народ нигде не ходит. Все зажрались.
1: Сожрались, сволочи.
2: Я согласен, в Самаре уже у нас... Очень много групп. У нас слишком много.
1: Да прости от меня некоторые погоды.
2: Причем много.
1: Реально зажрались.
2: Много хороших групп, на самом деле.
1: Много хороших групп.
2: Помнишь, то есть, у нас кто? СС. Там, кто там?
1: Сансун Смотритель, Сан Экспресс.
2: Сан Экспресс.
1: Кто там?
2: Табачник.
1: Да, Сергей Табачник, No Body One.
2: Ну, кстати, Братья Гримм.
1: Господи. Ну, кстати, Братья Гримм не скоро будет.
2: Дофига в Самаре. Все от Жигулевской струи пошли.
1: Не, ну, Сансун Смотритель, у них был дни рождения недавно.
2: В плане, что у нас, в принципе, уже люди... Как-то так относится к концертам, как такое, ну, обычное дело.
1: Ходят преданные фанаты.
2: Да?
0: Хорошо, тогда другой вопрос. Много ли у вас преданных фанатов?
1: Я как бы... Артем,
2: я не могу.
1: Ты чувствуешь себя королем среди?
2: В данный момент?
1: Нет, вообще. Я просто довольно в этом плане скромный человек.
2: Нет, есть люди.
1: Наверное, есть.
2: Я вот не называю их фанатами, я называю таких людей... единомышленники, то есть люди, которые так же как-то думают, воспринимают мир так, как мы, и то, что мы делаем, в принципе, вот они поддерживают, и им это нравится. То есть единомышленники, не фанаты, как слово такое, какое-то безмозглое, я бы сказал.
1: Мы как бы это, не болеем звездной болезнью, мы
2: да.
1: Себя высоко не ставим.
2: У нас есть
1: для
2: друзья.
1: Нас, приятели, есть. Друзья и единомышленники.
2: Их много, в принципе,
1: да.
2: Единомышленники.
3: А вот были случаи у вас такие, то что идете вот по улице, идет толпа там ребят, девчонок,
0: единомышленников,
3: с криком, и начинают группа Атма кидаются вас лобзать, мужики помады вас пачкают, девки тапками, футболками обмениваются, все такое. Бывало?
1: Бывало.
2: Бывает такое, но чаще бывает такое, что человек такой долго смотрит на тебя, какой-нибудь человек, и такой, да, что-то где-то я тебя обидел.
3: Ты мне должен.
2: Да, ты мне должен. Я говорю, нет, я из Атма. А, ну да, да. Ну, то есть, в разные случаи.
1: Нет, автографы брали и фотографировались.
2: Ну, то есть, ты, Саша, достиг того, что предел своего, в принципе, у него брали автографы.
1: Я не достиг предела.
3: Ну, а под окном цветами выкладывают, я вас люблю, там все остальное.
1: Не, на меня только шарш нарисовали.
3: Под окном?
1: Не, не под окном.
2: Желтым снегом.
1: Нет, попросили, прилетели. Мне шарш нарисовали. Углем нарисовали.
2: Лёх, что-то молчишь у нас все.
1: У нас Алексей играет на гитаре.
0: Алексей, да, он делает плин-плин.
4: Для моей вставки.
1: Алексей, пусть услышит твой голос.
4: Я тут, всем привет.
2: Лёха, расскажи, сколько у тебя гитары.
1: Расскажи, как ты достиг такого мастерства.
3: Алексей, как часто вы бьете гитары об сцену и сколько у вас их осталось?
4: Ну, на самом деле, у меня две гитары, и я стараюсь не бить их об сцену. Потому что нынче гитара стоит дорого.
3: А сцена еще дороже.
4: Нет, сцена еще дороже.
1: Он абсентом бьет.
2: Ну, в общем, Леша у нас не буйный, то есть он не буйный.
1: Леша самый добряк у нас, кстати, в группе. Самый равновешенный.
2: Спокойный человек.
1: А нет, еще барабанщик Илюха тоже самый спокойный. Они два, у нас Алексей и Илюха, самый спокойный.
4: Все относительно спокойные.
0: Ну, судя по количеству баллад, то да.
3: То есть, когда идет бешеная энергетика из зала, в этот момент трое из пятерых беснуются, а двое стоят где-то в пространстве.
1: На сцене все бешеные, я говорю в жизни.
3: А, в жизни?
1: Да. А на сцене, да, мы на сцене зажигаем.
3: То есть, ваша публика знает, на что она идет, и уверена 100%, что вы отдадите максимум своих сил.
1: Да.
2: Конечно.
1: По-другому, даже 300%, как говорят.
2: Нет смысла уходить на сцену по-другому, мне кажется, вообще. Лучше ты сидишь.
1: Мы на сцене такие, как и мы.
3: А вот как вы заряжаете себя перед выходом на сцену? Чем заряжаетесь?
2: Мы посмотрим на зал, если мы увидим там людей, которые, в принципе, уже видели на своих концертах до этого, и понимаем, что, в принципе, они пришли послушать нашу музыку, да?
1: Да, мы просто берем и бомбим.
2: На самом деле мы готовы играть для одного человека. Мы играли, помню, концерт, когда было реально полтора человека.
1: Такой тоже был, да.
2: Да, охранник, и в принципе, ну,
3: все равно. И второй охранник, который лежал.
2: Лежал.
1: Нет, два охранника, один администратор. Администратор сидит.
3: С группами в Самаре все нормально, вот с администраторами туго. Приходится охранниками, администраторами, да?
2: Ну да, они подрабатывают сейчас.
0: Ребят, самый ужасный ваш концерт есть на памяти, нет?
2: Какое-то у меня отверстие в мозгу, знаешь.
1: Самый ужасный концерт.
2: Может, мне не с вами был этот концерт?
1: Нет, самый необычный концерт, который, скажем так, мы офигели.
3: Это когда вы пошли на Билана?
1: Офигели и замерзли. Это было в Оренбурге.
4: Да, да, да.
1: Кстати, запись вот этого Черного океана, там видео есть.
2: Помнишь, ну давай расскажем. Мы ездили, участвовали когда-то давным-давно на шоу «Новое движение». Хорошее такое шоу
1: в
2: Оренбурге, да, очень качественное.
1: Кстати, там, если Оренбурга слушает, Оренбургу привет.
2: Привет, да, ребята. Там, жалко, что не попали на Оренсток к вам.
1: Так вышло.
2: Так вышло, да. Так вот, и там был один из этапов отборочных. Проходил на открытом воздухе, а было, наверное...
1: -2, что ли, -3.
4: Нет, ну там было плюс, но небольшой плюс.
1: Нет, там потом до -1 дошло, когда мы играли.
4: Там, да, была осень.
2: Просто мы, помню, купили мазь согревающую.
4: Да-да-да.
2: И намазали
4: там руки,
2: друг друга просто полностью практически. И, то есть, вышли такие на сцену, все красные.
0: Все в мазь.
3: Вы действительно мазь купили? Я просто сейчас думал, что вы купили мазь, и так-то, чтобы не афишировать, сказали, и как мы намазались.
2: Мы хотели купить, сказать, бухло, то бы сказали бухло. Нет, это была мазь.
1: Честно признаюсь, я еще куплю коньяк.
0: Вот! Я уже хотел сказать, больные люди! Нет, оказывается, нет. Коньяк был.
2: Мазь спасла больше, на самом деле. Такая красная рожа.
1: Меня коньяк спас.
2: Черт побери, все еще.
1: Не, знаешь почему? Я же, Артем, ты знаешь, я же хреплю. Мне, чтобы хрипеть, нужен коньяк.
0: Ладно, следующая песня у нас называется «Не доказывай».
2: Это сингл наш, да, крайний.
0: Крайний сингл.
2: Песня такая.
0: Не доказывай, что она. Что не
2: доказывает. Эта история была, в принципе, вот я придумал эту песню, когда в очередной раз услышал, как вот, как раз, по-моему, наш клавишник с кем-то выяснял отношения с женским полом. И я подумал, вот зачем? Зачем ты что-то опять доказываешь? И она тебе что-то доказывает.
1: Зачем вообще друг другу мы что-то
2: да, доказывать? Я подумал, нафига все это? И, в принципе, у меня практически сразу все вот это вот сформировалось в голове. Я приехал домой и... Не доказывает. В принципе, она про то, что не тратьте свою энергию.
1: Нервы.
2: И нервы, лишние. Да. На то, что кому-то что-то доказать. И там что-то нет.
0: Покупайте и ешьте мазь.
2: Да, и коньяк.
0: Поехали.
3: Крем для жопы мазь. Давай слушай.

0: А итак, друзья, 23:41 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас группа «Атма» почти полным составом. Общаться с нами можно в Аське 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот,
1: Зухер,
0: ребята,
1: ты пока
0: мне...
1: занимайся аудио, я хотел ребятам вопрос
0: задать. Давай, давай,
2: давай.
1: Вот, вопрос такой. Вот эта песня, которая только что прозвучала, не доказываю, если я не ошибаюсь, по-моему, с ней вы планировали на Мото Мал Ярославец отправиться. Ну, точнее, участвовали в отборе на Мото Мал Ярославец.
2: Да, был на Мото Ярославец.
3: Может быть, участвовали в отборе.
2: Наверное, да.
1: Как у вас в планах на будущий год? Планируете вы присоединиться к дружной компании Мото Мал Яр?
2: Да. Если пригласятся,
3: то будет. Нет, я думаю, да, мы по-любому как-то...
2: Хочется.
3: Сделаем, мы как раз запишем, я думаю...
2: Как раз альбом выпустим.
3: Материал, да, и, наверное, с новым материалом уже будет проще и нам, и им.
1: Вот. В этом году, который движется потихоньку к своему логичному завершению, сколько фестивалей ваша группа порадовала своим присутствием? Ну так, навскидку. Знаю, думаю, что много, но так, самых ярких фестивалей какие они были?
2: Скажем так, я сейчас поясню, Артем, чтобы не было никого. У нас дело в том, что вот Артем и я, Александр, да, мы еще занимаемся, скажем так, в других группах, но это больше такие коммерческие.
3: Каверим.
1: Каверим, да. Кавера. Ну это, господи, что греха таить, каждый хоть раз в жизни каверим.
2: Пока мы пишем альбом, мы больше участвовали в фестивалях по отдельности, да, в разных коллективах, пока пишем альбом. Да. А группа «Атма», вот недавно был большой метальный фест у нас везде. Да, мы участвовали там, играли. И еще играли на... еще там на каком-то тоже мероприятии.
3: Скажем так, вот смотри, у нас как получилось. У нас получилось, что начало этого года мы искали барабанщика, то есть у нас его не было.
2: Перерыв у нас был.
3: А потом, в принципе, мы поняли, что так уже не может продолжаться. И мы просто ребят не трогаем, они как бы пишутся. А мы с Сашей поддерживаем нашу семью.
2: Мы скажем так, для того, чтобы писаться, все знают, что это много денег надо. Мы с Артемом зарабатываем деньги, а ребята пишут.
3: Каждый выживает по-своему, да. То есть «Атма» в этом году так вот в месяц выступает где-то так вот в клубах каких-то, поигрывает, чтобы форму не терять. Но в основном мы сейчас направили все силы на запись альбома, потому что хотим уже сделать это. Много песен накопилось и хочется. А по отдельности, да, мы там в самарских фестивалях постоянно выступаем, то есть какие-то пишем. Распусти свои клише.
2: На Самара Максирок у нас.
3: Максироки, да.
2: Некоторые сольно, кстати, поют.
3: Сольно.
2: Пишут, во всяком случае. Не буду показывать пальцы.
1: Это все правильно.
2: Я чувствую себя пафосно очень.
1: К чему вопрос был задан? Есть ли надежда у поклонников группы «Атма», такая, какая она есть вот в полном составе, надежда на то, что группа не будет больше, оставаясь одна дома, каверить, так скажем, разбегаться куда-то ненадолго, а именно полноценным составом выступать на сценах, на фестивалях уже таким слаженным составом полноценным?
2: Вот именно над этим мы работаем, для того, чтобы это делать, мы хотим альбом выпустить. Конечно же, мы не будем сидеть дома, мы будем выступать на фестивалях, я бы сказал, даже колесить.
3: Возможно, да, у нас есть в планах все-таки объездить. У нас есть много хороших знакомых по всем закоулкам.
2: Показать, что есть России. Еще классика жанра.
3: Просто сейчас мы долгое время как бы не писали, у нас вот все песни, они обрывками, то есть у нас там три песни в этом году, там одна песня в этом. С одной стороны, это как бы в данное время, наверное, правильно, потому что альбомов, ну как смысл в них, наверное, потерян основной, потому что сейчас нет такого, что вы только выпустив альбом, человек, фанат, поклонник, единомышленник, получает какой-то блок песен, да, новых. А в принципе, выкладывай одну песню раз в неделю в интернет, все будут довольны, все будет хорошо.
2: Некоторые еще просто строчат песни, а мы вкладываем песни в душу.
1: Не для кого.
2: История каждого.
1: Ни для кого не секрет, да, что у любой группы, понятно, для нормального развития должен быть человечек, который знает все подноготную, так сказать, сцены и нужные, как говорится, узкие проулочки, куда нужно пролезть, как говорится, без вазелина. У вас имеется тут такой человек, который готов без помощи вазелина, взяв группу «Атма» в охапки, куда-то вывезти?
3: Ну, у нас много таких людей, на самом деле, окружает нас. В основном есть, вот, допустим, у меня моя жена, которая, в принципе, занимается
2: Артем повезло, да, у него
3: как жена раз молодец. Работает с вазелином и
2: просит. Она знает, как это пролезть.
0: Артем, ты счастливый человек, слушай.
1: То есть, если что-то не получается, она работает с вазелином плотно и с Артемом.
3: Да, да, то есть у нас есть штатная такая банка, и если нужно что-то сделать, то целенаправленно раскупориваем и отправляемся.
2: Не, нам с Артеминой супругой повезло очень.
1: Нам повезло с Артеминой.
2: Она знает, даже когда пинка надо ждать.
3: Да, ну и хотелось бы, конечно, просто сказать, что, в принципе, в наш век, мне кажется, имея хороший материал и доступ, оплаченный интернет, можно много сделать. Грубо говоря, весь секрет. Просто работать, пиарить, спамерить. Тебя будут блокировать постоянно, но ты будешь создавать новые аккаунты.
1: В общем, вы сейчас как сжатая пружина, которая набирает обороты, да, и в нужный момент уже выстрелит с помощью... А люди есть, которые помогут.
3: Я уверен, что все будет хорошо. Главное сейчас нам весне успеть наш хороший такой The Best выпустить альбом.
2: Скажем так, вот в этой песне не доказано уже было сказано. Да? Устали молчать, поэтому кричим, поем, играем, бомбим.
3: Мы в полной боевой готовности.
1: Ну, а это секрет или нет, как будет называться новый альбом? Есть у вас какие-то намеки, либо уже готовы у нас...
2: Честно, секрет.
3: Название... секрет, но мы скажем так, что он не будет называться по одной из названий песни.
2: Да, одноименно песни не будет.
3: Мне всегда бесит вот такое, допустим, отношение, что альбом называется по одной
2: из песен. Скажем так, у нас есть количество песен, они подходят по определенной тематике.
3: Но это не будет тематически.
2: Нет, это по определенной, скажем так, будет альбом называться своего рода так... тем самым сквозным действием среди всех.
1: Понятно, стержень, общий музыкальный стержень всех исполнителей.
3: Да, все, я понял.
1: Страшно. Так, Зухер, скажи, как у тебя там дела?
0: У меня все отлично.
2: Названия не будет, мы поем
3: на арабском.
1: На арабском только, это правильно. Это правильно, сейчас весь мир в основном поет на арабском. Зухер, рассказывай, что там у нас с музыкой.
0: Что, у нас дали «Белый сон».
1: Нет.
0: Да.
2: Или... «Давай осень» — это... Кстати, вот по поводу этой песни.
3: Старый.
2: Это старая одна из песен, скажем так. Это дуэт был совместно записан. Короче, она Балешин. Я долго не выпускал никогда.
3: Из архива, да?
2: Из архива, да, достали песню.
1: Осень, да.
2: Называется просто тоже «Осень», да. О любви.
3: Не спеть, не петь.
0: А не спеть.
2: Чисто классическая баллада. Поехали, поброк.

0: А итак, друзья, 23.52 на наших зеленых секундах. Секундах. Вот, ну как бы гипотетически мы еще с вами побудем 8 минуточек, а так, в принципе, ну, чуть подольше. Потому как у нас тут и песняка в запасе есть, и Костян там вопросов назадачивал. Вот, давай, Костюха, рули, ё-моё.
1: Рулю. Во-первых, давай сразу напоминать, у нас в гостях группа «Атма Самара», именно Самара, не Подмосковье. Ребята, которые уже не первый год на сценах России, да что там России, ближнего зарубежья, всему миру, готовы доказать свою готовность поразить, уничтожить просто всех соперников на сцене, дабы доказать свою действительную реальность и мощь.
0: «Атмость».
1: Вот.
0: А. «Атмость».
1: Атмы, да,
0: всю атмость своей атмы доказать.
1: Да. Вот, еще раз напоминаю, на связи с нами не целый состав, а Артем – солист, Алексей – гитарист, и Алексей как... На чем ты играешь?
2: Александр.
1: Ой, Саш, прости. И, Саш, на чем ты у нас?
2: Я бас-гитарист.
1: Бас-гитарист. Вот. Мы продолжаем беседу ночную, плавно переходящую. Кстати, очень приятно, что именно с этим коллективом я перейду в зиму в своем часовом поясе. Вот. Все желающие задать вопросы, напоминаем. Ну, точнее, давай, Захар, ты напомни, куда
0: ты. Ну да, во-первых, будем. У нас есть Аська 96-4-7-5. Во-вторых, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня что-то как-то тухленько вообще.
3: Понедельник.
1: С непривычки всего лишь на все. Вот, какой вопрос у меня назрел внезапно. Вот, любой коллектив, ну, то, что претерпевает изменения, это понятно, мы это уже обсуждали. Хотелось бы что спросить. Каким образом вы решаете конфликты в своем коллективе?
2: Конфликты? Я демократически говорю. Ну, нет, мы голосуем. Иногда, короче, кто-то должен быть мудрее.
3: Кто-то должен быть мудр.
2: Поэтому я лично иногда молчу, ребята тоже молчат, а говорит.
0: Мы решили решить конфликт. Все замолчали.
2: Артем покричал, успокоился и делаем дальше. Или наоборот, я покричал.
3: Не строй из меня психопата.
2: Да нет, я не строю.
0: Ну а есть у вас вообще в коллективе человек, который может сказать: делай мое хуевое. Вот делай мое хуевое. И пусть будет так, я так хочу. Или все-таки у вас,
3: в принципе, любой симбиоз. Человек сможет сказать так, на самом деле.
2: Но обычно оно не прямо уж так хуево получается.
3: Да, в итоге получается все нормально. В принципе, если человек как бы уверен в этом, и он понимает, что в итоге будет хорошо, и ну, другие люди пока еще не совсем
2: понимают. Мы стараемся уметь друг друга слушать.
3: Мы слушаем.
2: Да, мы слушаем.
0: Я прям вам завидую. Прикольненько
2: правильно.
0: Я прям вот вам завидую. Ну, дай бог, честно, чтобы у вас так и было.
1: Я тут со своей стороны малек это вообще подзавидну.
0: Ну,
3: у нас все просто довольно-таки в группе, наверное.
1: То есть вы считаете, что в данный момент вы находитесь именно в том состоянии, когда все получится, несмотря на какие-то личные конфликты, какие-то передряги?
2: Я бы сказал, что сейчас вообще самое все здорово на протяжении тех лет, которые были. Ну, я скажу, учитывая, что давнишние. Просто, скажем так, сейчас тот костяк, который именно делает то, что нужно, рвет. Рок. Ура.
1: С высоты вот не первого года звучания, ребята, какие у вас пожелания тем, кто буквально, может быть, сегодня решил с 1 декабря заняться музыкой, и, возможно, вот первое, что он услышал в своей жизни, это вашу группу. Что вы можете посоветовать?
3: Не бояться ничего, экспериментироваться.
2: Да, страх искать. Самый главный враг любого человека, поэтому не бояться делать, тренироваться, трудиться, потеть, кровь, пальцы раздирать, глотку рвать.
1: Вы хорошо. Только что прослушали рекламный ролик книжки «Камасутра», понятно, ребята?
2: Да.
1: Не бойтесь.
2: Короче, любить музыку и чувствовать в себе ее, и кайфовать. Вот, кстати, кайфовать. Многие не кайфуют, много кайфовать.
3: Да, в первую очередь, наверное, скорее.
2: Вот когда получаешь кайф, все ништяк. Все круто. Все по-прежнему, да, искренне от души. Ну и стараться работать.
1: Захар, готовь, что там у нас, какая
0: белый
1: песня?
0: Белый сон у нас, далече.
2: Белый
0: сон. Белый сон.
1: А тут, кстати,
2: бедный слон.
0: Бедный слон.
2: Песня, ну да, такая трагичная своего рода.
1: ребят, секунду, прежде чем Зукер, ты поставишь эту композицию, тут Ольга Флора написала, кстати, тебе в эфирный чат.
0: Блин, он опять не обновился у меня. Вот, что ж вы душу рвете, пишет. Прям в тему развода, твари. Твари! Вы прям душу рвете. Вот, услышать твой голос, увидеть твой образ. Олеч, ну, я тебе могу что сказать. У меня выпить закончилось, давай приходи, сейчас будем этот, в тему развода.
2: Ольга, не переживай, я тоже развелся. Все нормально, да.
0: Это хорошо, когда
2: все будет хорошо.
0: Рядом с тобой освобождается место для новых возможностей. Вот и все.
1: Не надо бояться нулей. Вот как в рекламе говорят. Не бойся нулей, это больше возможностей.
2: Да, да.
1: Давай, рассказывайте, ребята, следующая композиция, что она принесет Ольге нового.
2: Ольге, слушай, я боюсь после той песни.
0: Лишь бы вена не вскрыла.
2: Нет, вот сейчас, кстати, это одна из самых таких депрессивных песен, наболевших, это мое личное. Ну вот решили ее поставить, поет Алексей Твин там, я там на бэк-вокале где-то далеко. Одна из первых композиций, ладно, записана давным-давно по старым методам с помощью пленки еще, компьютера, да, так это же было. Как-то так. Называется «Белый сон». Ну, Ольга, держись.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, ну мы как бы перешагнули в следующие сутки, две минуты декабря на моих зеленых системных. Вот, в Самаре уже. Да, в Самаре. Ребят, вас вообще не слышно, давайте как-то морды ближе к микрофону. Вот.
1: Ты здесь, 1 декабря у вас всех, да. С первым днем.
2: Зукер.
0: А.
2: Еще одна песенка у тебя.
0: Да, я просто стоял сейчас, курил, думал, что-то надо это повеселее. Это, кстати, а вы, видимо, прочитали мои мысли, да.
1: Решили на веселые ночи, что грустно все, чтоб не было. Песня как раз про алкоголь, про настоящих работников, про таких, как вы и я, фрилансеров, молодых людей, старых.
0: Про нормальных парней.
2: Залезь в эфирный чат, Зухер.
0: Залезь в эфирный чат, Зухер. Господи, да что ж такое-то, он у меня опять не обновляется. Вот, Олеч пишет: приезжайте ко мне, рекламирую себя. Холостая, одинокая ругательница, готовлю вкусно. Олеч, забыла дописать: голова не болит, шуба есть.
2: Младший внук в армии.
0: Так, ну чего, давайте, наверное, как бы...
1: Оль, потерпи.
0: Да, как только ребята закончат альбом, мы их сразу прям в Тулу пузаем. Хули тут от Самары 2 часа лета на самолете. Не так уж дорого, там 1100 обойдется, да? Ну, сколько вообще билет у вас до Москвы?
1: Ну, есть у нас частые рейсы до Москвы. Сколько, Артем? 1200 есть.
3: На санях тут. На поезде 3500.
1: Не, на самолете здесь...
0: 1200 вообще шикарно, слушай.
1: Не, у нас есть чартерные рейсы специально до Москвы, которые часто летаются.
0: Вообще есть, отлично. Вообще отлично.
1: С Москвой отлично налажена связь. Курумыч, Москва.
0: То есть вы часто в Москве играете, нет?
1: В Москве. Вот, кстати, мы сколько раз отказались уже? Я писал отказ 5 раз. Нет, я лично писал. Я писал отказ
3: в Кремле играть.
1: Нет, по своим личным причинам. Я с удовольствием сыграю в Бурьянске, в Екатеринбурге.
3: Что за причины такие-то? Может, из-за этого мы...
1: Артем, коммерческая тайна.
0: Видимо, все дело в цене на билеты. У вас вообще полный состав, это получается сколько? 5 человек, да?
3: 5, да.
0: 5 человек, то есть это грубо у вас пятнаха только на билеты.
3: Ну, дорого все это выходит.
0: Дорого.
3: Да. Пока не оправдано. Поэтому пока... Не подкопили мы на Москву.
0: Не, а вы просто говорите: ребят, ну мы приедем, ну вот билеты оплачиваете, мы вообще без базаров. Вот.
1: Ну, с Москвой, дело в том, что москвичи, они какие-то немного, скажем так, люди, они себя ставят высшего порядка.
0: Да нет, просто они, как тебе сказать, они жадные.
1: Да, жадные, очень жадные. Мне так ощущение, что там сборище.
0: Они привыкли к халяве, потому что, то есть, если раньше ты отыграл концерт, и ты мог сказать: ребят, давайте-ка вот в кофрик накидаем по 50, по 100 на бензинчик, кому не жалко. Раньше накидывали. А сейчас нет, они смотрят на тебя, говорят: да? Тебе еще надо заплатить? Ебать, мы тебя послушали, ты нам денег дай. Вот.
1: Нет, я к москвичам хорошо отношусь, я имею в виду, но просто иногда ведут себя высокомерно. Я не хочу никого обидеть.
3: Да ладно, мне кажется, ты знаешь, нет,
1: я никого не хочу обидеть, просто сталкивался, да, иногда, не все. Все люди разные. Меня даже в Москве один раз девушка подвезла, абсолютно меня не знает, бесплатно. Я ей просто рассказал про Самару, она меня довезла до вокзала. Благодарил, даже поцеловал щечку.
0: Вот, как вы.
2: Ну вот, судя по тому, как Леха теребит пустую баклажку, вот, нам, я хотел бы всех ребят попросить о чем. Давайте, как Коль, песня будет веселая, а на носу у нас большой-большой праздник. Пожелайте всем слушателям, всем своим поклонникам, всем будущим поклонникам, да и вообще всему белому свету что-нибудь в новом году. Давайте.
0: Такое, скажем, это под занавес.
2: Под занавес, да.
0: Речь под занавес.
4: Счастья, здоровья.
1: Говорит Дед Мороз. Нет, я скажу проще. Живите, ничего не бойтесь, творите. И року побольше.
3: Да, и слушайте хорошую музыку. Слушайте Атом.
4: Самарскую требует ваша душа.
1: Да. Да, да. Будьте открытыми, просто живите, ничего не бойтесь. Пока.
0: Вот, ну а мы со своей стороны, со стороны диджеев скажем: ребятушки, пока, всем здоровья, любви, не болейте, любите друг друга. Вот, Олеч, не депрессуй, все у тебя получится. Вот, услышимся теперь, наверное, через недельку. Я думаю, мы превратим это действие все-таки в какую-то регулярность. Значит, до следующего понедельника.
2: Погоди, погоди, Зукер. И прежде чем, тут Ольга тебе дописала по обновленному эфирному чату. Спасибо альбому, буду очень... Дара почему-то, ну, видимо, рада она будет. Вы очень понравились репертуаром, а что редко совпали душой... А что редко совпали душой песен. И еще одна вам темка, ребята. Буду путешествовать, подумаю приехать в Самару. Так что, возможно, где-то на улице вас будет ждать одинокой с вкусной пищей в шубе дама.
0: С рукоделием.
1: Только приедешь, пиши.
0: Все, друзья, всем счастливо, удачи. Под занавес веселая песняга, после которой включится или автодиджей, или другой диджей. Но кисло по-любому не будет. Всем пока.
2: Пока.
3: Пока всем.
1: Пока-пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Море Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм энд блюз, голубоглазый соул. И пели они так это с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Bee Gees стали живыми богами диско. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Billboard, более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Legend Awards 2003 года, Зал славы рок-н-ролла 1997 год, Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», город Москва, номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер всем, дорогие друзья.
1: Очередная среда, хотел сказать пятница. Очередная среда, очередная программа 5 плюс 1. Вот, народ уже от нас подотвык, но ничего, мы вернулись, вот, и сегодня определенно будем усыплять всех дальше.
2: Итак, да, учитывая то, что сегодня у нас треки такие в большей степени минорные, чем мажорные, определенной тематики у нас сегодня нет, будут победители предыдущих эфиров, которых мы, к сожалению, еще не ставили в эфир. Поздравим музыкантов с победой. Ну и, соответственно, будем слушать новые интересные треки, надеюсь, что вам они понравятся.
1: Ну и давайте, наверное, раз нам здороваться по... Не, ну, гипотетически-то, конечно, поздороваться можно, всем привет. Вот, но в эфирном чате, смотрю, никто не зависает. Давайте я еще раз напомню, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська. Кстати, сейчас надо мне ее запустить. Аська 96-4-7-5. А есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, который теперь тоже принадлежит внешней разведке. Находите там эфирный чат Зухера. Тему завели. Общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и давайте, наверное, сейчас нон-стопчиком бабахнем двух победителей прошлых программ, после которых мы нарисуемся. Поехали.

0: Кстати, заметил такую особенность, что после того, как ВКонтакт перешел в собственность Майла, вот, стали пропадать из ВКонтакта фильмы, стали пропадать из ВКонтакта треки, вот, все чаще стала появляться надпись, что убрано по просьбе правообладателей, и я смотрю, во ВКонтакте сразу сократилось количество народу. Вот, по крайней мере, у меня в друзьях появилось очень много вот этих вот собачек с глазами-крестиком, когда люди удаляют свои профили, потому что сеть становится не нужна. Вот, Димка, ты такое замечал?
1: Я такое не замечал, слава богу. Ну, обращу внимание, может быть, просто я внимания не обращал, потому что я сейчас в контакте не так часто появляюсь.
0: Ну, народ потихоньку уходит из контакта, потому что раньше там можно было хоть послушать музыку, посмотреть фильмы, а теперь все это удаляют, удаляют, удаляют и удаляют. Вот, нарисовался Мишаня. Привет, дружище. Анжелка наша, подруга боевая, тоже здесь. Все тут как тут. Ну, не все, но все меньше и меньше. Народ уже привык, что нас нету по средам. Все, друзья, мы возвращаемся. Надеюсь, теперь ничего не случится, и будем мы теперь регулярны, как и раньше.
1: Регулярно. Хрен смоешь, раньше. Хрен сотрешь, как любит Захар говорит.
0: Да, нарисовались, хер смоешь.
1: Вот, ну, что, ну друзья, давайте, кстати, да. Упущение. Надо было, наверное, все-таки перед тем, как песня прозвучит в эфире, объявить победителей. Я это делал в первом чате, но в прямом эфире мы этого не делали. Хочу, ребят, поздравить еще раз, теперь уже в прямом эфире на неформатном радио. Это группа «Обратная сторона», песня, которая только что звучала из Москвы. Группа, песня называется «Осень наших надежд». Хорошие ребята, давно они уже в ротации на неформатном радио с одной из своих песен. Вот теперь вторая песня тоже в ротации появилась, поздравляем. И вторая группа, не менее хорошая, не менее качественная, не менее интересная, тоже наши большие друзья из города Воронежа. Про Воронеж мы с Захаром очень много и очень часто говорили. Замечательный город, с замечательными музыкантами. И, соответственно, вот победители нашего обычного, скажем так, голосования, да, эфир был роковый, не попсовый. И, несмотря, вот ребята победили в голосовании с заметно большим отрывом. И, господи, боже мой, так много хороших групп в Воронеже, что я даже название забыл. Захар, подскажи, пожалуйста.
0: «Соседи сверху».
1: Да, «Соседи сверху», ребята, еще раз вас поздравляем с победой, с очередной победой на неформатном радио. Вслед за пешней у вас новая песня даже в ротации появляется. И напомню еще раз, для тех, кто нас слушает не так часто или давно нас не слушал, да, что победители звучат у нас в ротации прямой после того, как ребята пришлют нам свои голосовые джинсы. Запишите приветствие, мы такие-такие-то, из города такого-то, слушайте неформатное радио, будет вам счастье. В произвольной абсолютно форме, на произвольный носитель, не обязательно на студию идти, можно на телефон, можно на диктофон, можно на компьютер, на веб, на что угодно там записать, и нам отправить Захаром, а мы тогда уже смиксуем и песню услышим.
0: Ну и давай!
1: Ну что, объявляю, объявляй, друзья, кота. Мои, нашего первого конкурсанта сегодня. По старой доброй традиции, это «Кот в мешке», группа, которую мы с Захаром до эфира не слушаем. Спасибо Анжелке за очередного интересного, надеюсь, участника. Но я послушал буквально там секунд 15, да, чтобы хотя просто, ну, как бы, ну, составить какое-то представление, впечатление, да. Ребята, на мой взгляд, очень интересные. Это белорусская реггей-группа из города Могилев, а называется она просто и незатейливо. Без нот. В одно слово с точкой посередине. Без точка нот. Эта группа относительно немолодая уже. В 2005 году они появились на свет в ноябре. Соответственно, не так давно отмечали ребята свой девятилетнюю годовщину. Вот. И, собственно говоря, у ребят за время их существования вышел всего-навсего один, надеюсь, пока один альбом, который назывался «Спустя рукава». Эта группа довольно-таки известная по Республике Беларусь, и выступали они довольно-таки часто, довольно-таки много. Вот только где выступали эти ребята, я не знаю. Ну, я подозреваю, что не только в Беларуси они выступали, но, наверное, еще были у них гастроли по России. Вот. Группа «Без нот», Могилев, Беларусь. Композиция, которая прозвучит сейчас в эфире, называется «Мимо дома».
0: Поехали, ставим, слушаем. Я тут себе создаю новогоднее настроение мандаринами. Вот. Так что присоединяйтесь, кому есть что пожрать.

0: Ой, прям растянули.
1: Ну, приятно растянули, на
0: хорошо
1: мой взгляд.
0: Растянули, да. Ничего так, мне постоянно чего-то напоминало, но я так и не понял чего. Ну, в принципе, неплохо. А треки, конечно, я не ожидал такой напевности, но интересно. Так, Мишаня пишет: беспроигрышная гармония. Мне нравится, легко, но приятно. Да, хороша. Хороша штука получилась. Даже не знаю, с чем сравнить, но приятно. Приятно. Ну, от меня плюсик однозначно будет. Ребята, ждите галочку от Зухера.
1: От меня плюсик будет. И вот, друзья, Анжелке большое, кстати, спасибо за то, что в белорусском регге я открыл для себя новую, очень интересную группу. Если до этого у меня, ну, скажем так, не только даже весь белорусский регге, да, а, наверное, большинство белорусской музыки ассоциировалось в первую очередь с Димой Ивановым и группой Addis Abeba, то вот сейчас я вижу очень интересную команду, которая играет в похожем стиле, но совершенно не похожа на Addis Abeba. Очень интересная группа, и я с удовольствием эту буду слушать, переслушивать. То есть молодцы ребята, желаю им от всего сердца, от чистой души победы в голосовании по Daniel Records.
0: Вот, друзья, у меня вот сейчас, пока играли белорусские наши ребята, пришла мне в голову мысль: надо мне второй комп эфирный поставить, чтобы избавиться от шипения, попробовать еще Димку запускать через другой комп. Вот. У кого есть старый ненужный горизонтальный системный блок, можно даже без потрохов, просто системный блок горизонтальный, подарите Зухеру. Вот, давай, Димка, объявляй следующего участника.
1: Объявляю следующего участника, и очень рад я тому, что данная группа звучит у нас сегодня в прямом эфире 5+1 на неформатном радио. Я честно вам признаюсь, отошел от своего обычного правила. Огромное количество треков мне шлют в личных сообщениях музыканты, да, и всем, как правило, отвечаю одно и то же. Ребята, грузите треки на неформатное радио на сайт, обязательно до вас случай дойдет, а первый ответ попадет в прямой эфир. Вот. Но так вот совпало, что пришел трек от одной. То на тот момент еще не знал, что интересная группа, да, и вот, ну, тыкнул случайно, послушал, и настолько послушал, что слушал эту песню, наверное, раз 5 подряд, настолько она меня зацепила. Вот, так что группа Лему из города Москвы у нас сегодня попадает в прямой эфир программы 5+1, скажем так, с одной стороны случайно, а с другой стороны заслуженно вполне, потому что песня, которую сейчас вы услышите вместе с нами, да, она очень интересная, хитовая и, на мой взгляд, очень достойная. Группа Лему, немного о ней хотел бы вам рассказать. Это московская команда. Появилась она благодаря девочке Лиде из города Екатеринбург, которая с гитарой за спиной и абсолютным непониманием того, что ждет ее впереди, перебралась несколько лет назад в Москву. Вот. И, соответственно, Лида объехала за это время автостопом полстраны, пела свои песни, выступала и на улицах, и в московских клубах одна выступала, да. Но после этого нежданно-негаданно появились у нее живые музыканты. И появилась на свет группа Лему. Очень интересная, очень очаровательная группа, с приятным женским вокалом, с интересными текстами. Вот как раз вашему вниманию хочу вам эту группу и предложить. Итак, группа Лему, город Москва, композиция называется «Пока мы живем».
0: Тебе вот пишут: зря сказал, теперь завалят песнями в личку.
1: А я все равно их слушаю.
0: Эй, коняха лошара. Вот, ну давай.

0: Такая интересная смесь города 312 и ранеток получилась у группы, но тем не менее неплохо. Вот, Мишаня пишет, цепляет. Вот Анжелка пишет, от меня будет галочка. Ой, красота. Ну, от меня галка тоже, я думаю, будет, потому что на самом деле получилось неплохо. Но вот ранеточная аранжировка все-таки просвищивала в теме песни. Ну да ничего, такое тоже нужно иногда.
1: Ну, сказать ничего по поводу ранеточной, поскольку эту группу практически не слушал, Должны бы мы были в текущем году летом играть на одной сцене для байкеров с Рыжей из этой группы. Сейчас у нее есть проект «Рыжие черти», да? Но не приехала она, зараза, на фестиваль байкерский, да? И так осталось для меня загадкой, что же они там играют с этими чертями. Вот. А если говорить про группу «Лемо», я очень, не побоюсь слова, восхищен данной песней, конкретно данной песней, да? Ее можно, в принципе, раздергивать на цитатки, потому что текст очень сильный, очень глубокий и действительно заставляет задуматься. Вот у кого будет время, возможность, обязательно скачать песню и переслушать текст, слова, песня очень глубокая.
0: Что-то тебя, коняшка, совсем там на части рвет, надо тебе провайдеры менять, я думаю. Вот.
1: Ну, возможно, сам понимаешь, от меня это не зависит. Когда-то у меня нормальная связь, нормальный интернет, когда-то у меня интернет хреновый.
0: А ты узнай, кто у тебя в подъезде есть, там в Москве они копеечные все провайдеры. Поменяйся на шнурового, пусть тебе шнур затянут прям в квартиру, и будет тебе счастье. Вот, ну давай, объявляй следующую участницу. Я помню, что это девочка, и эта группа у нас уже звучала.
1: Да, эта группа у нас звучала, по-моему, даже аж целых два. Группа с Украины, называется она The Pub. Ну, группа, это несколько участников, которые интересны своим нестандартным подходом к аранжировкам и к творчеству, своим минимализмом, но в то же время, учитывая то, что и вокал там интересный женский, да, и тем они тоже интересны, поднимают как в музыкальном плане, так и в текстовом, да, всегда их слушать приятно, но не всегда обычно. То есть довольно-таки необычная группа и довольно-таки необычная песня. Вот, решил также взять эту песню в эту программу сегодняшнюю, да, песня называется «Я люблю тебя». И ну, неоднозначная композиция. Она, скорее бы, наверное, подошла для акустического эфира. Но надо все-таки разбавлять обычные эфиры такими композициями, поскольку радио у нас неформатное. Послушайте, ну и песня, я думаю, что вас равнодушными точно не оставит.

0: не понял я смысла вот этой последней вставки. В принципе. В принципе, вот Мишаня написал, не знаю чем, но трогает этот трек. Плюс однозначно это кераньи ночные снайперы. Знаешь, а меня что-то вообще как-то никак, ничем и нигде не зацепило. Не знаю даже. Ну, я бы не сказал, что не понравилось. Ну, не мое, наверное. Даже не знаю. Вот, Анжелка пишет, потерялась я. Вставка непонятна. Конечно, о чем эта песня? Я не понял.
1: О любви. Я что хочу сказать. Мне эта песня, чем она зацепила, почему она попала в сегодняшний эфир. Такой драйв, задор, вот прям молодость, энергичность, энергия брызжет из этой песни. И видно, да, что песня шероховатая. Где-то, может быть, не до конца продуманная. Где-то с вокалом надо поработать, да, обыграть вот эти вот все переходы, да, смена тональностей и вообще интонации, да. Но настолько вот свежо звучит, настолько позитивно, настолько искренне, ну, здорово, просто здорово. И я считаю, что в таком виде, вот, вставка, да, действительно, зря, наверное, они ее сделали, без вставки было бы, ну, более цельно и более, скажем так, органично эта песня бы звучала. Но, тем не менее, мне песня очень понравилась.
0: Я думаю, знаешь, что... чего она напомнила? Бегал по ВКонтакту клип такой, ну, клип, не клип, мультик какой-то, там, паучок.
1: И мокренькая кисонька.
0: А?
1: Мокренькая кисонька.
0: Да, да, да, да, вот, киска, блядь. Вот это вот то же самое, по-моему. Мне кажется, ну, наложить, да, какой-то
1: слегка,
0: безумный
1: слегка наивно,
0: видеоряд.
1: Слегка, ну, так вот, ну да, наивно слегка, да. Но с другой стороны, очень позитивно, задорно и искренне. Очень меня эта песня зацепила. Поэтому, когда послушал, действительно решил эту песню включить в сегодняшний эфир. Думаю, что не прогадал.
0: Вот, то давай следующих объявляй тогда. Тогда объявляй следующих.
1: Да, следующий у нас участник, это группа «Твердый знак» из города Гагарин. Я с этим городом столкнулся давным-давным-давно. В конце 90-х мы ездили на выезд в Смоленск с Арсеналом Тульским, да, с фанатами тульскими, и добирались до Смоленска какими-то дебрями. То есть мы ехали на прикладных электричках, сначала мы попали в какой-то тупик, мы доехали до тупика, потом 5 километров бежали по железнодорожным путям, потому что у нас через 30 минут ходила последняя электричка, иначе мы бы в этом тупике остались ночевать. Вот, добежали, впрыгнули на последней минуте в эту электричку, доехали до Калуги, из Калуги ночью ехали еще куда-то. В общем, в итоге мы оказались в каком-то райцентре между Брянском и Смоленском, который назывался Тёмкино, город бабок-велосипедистов. Вот. И в этом Тёмкино мы очень долго застряли. И был поворот, прямой поворот, красивый на Гагарин. Мы собирались сначала туда поехать, потом Патловск, смотрели это вообще не в ту сторону. Вот с этих пор меня город Гагарин зацепил, запомнился мне. Вот. Но это что касается города. А что касается группы, группа «Твердый знак» стартовала в 2012 году. То есть группа довольно-таки молодая. Играют ребята в направлении поп-рок, довольно-таки популярное направление среди молодых групп сейчас. И... в принципе, группа неплохая, группа интересная, и песни у них добрые, позитивные и весьма качественные. В 2013 году «Твердый знак» выпустил свой первый полноценный альбом «Поехали», и в 2014 году написали они первый свой клип на композицию «Я здесь». Вот. Ребята сейчас активно участвуют во многих концертах, фестивалях, и, соответственно, группа живая, группа энергичная, группа, которая хочет во весь голос заявить о себе. Сегодня у нас прозвучит в прямом эфире композиция, которая называется «Свет звезды». Слушаем, делимся своими комментариями и эмоциями в первом чате. Ну и, соответственно, если песня понравится, голосуем, когда поедем в салон.

0: Вот. Да, Анжелка вот пишет, очень что-то напоминает. Очень что-то напоминает. Ты знаешь, вот я тоже весь трек отслушал на понятии, что что-то напоминает. Ну вот что, блин, что? Вот, ну и концовочка, конечно, была неожиданная. Вот, но интересно, задорно, аранжировка неплоха, но вот что-то сыровато все равно где-то. Где-то что-то сыровато, наверное, монотонно. Вот хочется как-то чуть-чуть разнообразить, потому что все-таки 4 минуты – это достаточно длинный трек. Достаточно длинный трек. И вот как-то не хватает там каких-то разрывов ставочек. Вот. И опять же, что-то напоминает, но не могу понять, что. Вот как-то так. Но неплохо, в целом неплохо.
1: Ну, я что хочу сказать, Захар. Давно уже поймался на мысли, когда что-то трек напоминает, но долго не можешь понять, что. И трек действительно веселый, задорный, позитивный, энергичный, да. Это, как правило, значит то, что ничего он этот трек не напоминает, просто хит. Вот, и ребят с этим треком я взял в программу по очень простой и понятной причине. Они написали очень интересный, очень хитовый, на мой взгляд, трек. И песня, ну, мне она тоже что-то напомнила, но не мог понять, что. Если трем человекам подряд эта песня что-то напоминает...
0: Значит, она что-то все-таки напоминает, я думаю.
1: Ну, может быть, может быть, может быть. Но я думаю, что она никто не будет спорить с тем, что песня хитовая.
0: Ну, неплохо, да, неплохо. Но вот я бы все-таки пожиже разбавил бы чем-нибудь. Надо туда. Надо что-то туда еще вставить. Вот, ладно, давай объявляй Бабанцуйку.
1: Ну что, с удовольствием объявляю следующих участников. Это группа Бабанцуйка из Братской Республики Беларусь. Ребята, которые нам очень понравились еще с времен отбора на фестиваль Мото Малый Рославец 2014. А тогда весь эфир был очень вкусным. Очень много было интересных треков. Да все там треки были интересные, все группы были замечательные. Вот, Бабанцуйка, к сожалению, не смогла победить в этом треке. Да все там треки были интересные, все группы были замечательные. Вот, Бабанцуйка, к сожалению, не смогла победить в этом голосовании. Не поехали они на...

Веселая группа Беларуси. Ребята не так давно выпустили новый альбом, который называется «Дивный край». И этот альбом посвящен всему, что окружает нас каждый день. Про многие вещи нельзя сказать плохо или нельзя сказать хорошо. Они просто существуют и заслуживают того, чтобы об этих вещах спели. Соответственно, ребята не заморачиваются, что видят, о том и поют. Соответственно, ребята очень позитивные, очень ироничные и самоироничные, очень веселые, очень юморные. И я рад тому, что «Баванцойка» снова звучит на неформатном радио. Итак, группа «Баванцойка», город Минск, композиция называется «Спасибо».

0: Но все, отыграли конкурсанты, которых можно обсуждать, которых можно ругать или хвалить. Вот, Анжелка пишет, ух, как мы отплясывали под бабанцуик. Бабанцы. Вообще, это же как какое-то же это слово белорусское, по-моему, да?
1: Ну какое же? Если группа из Беларуси, конечно, слово белорусское.
0: Вот. Что оно обозначает, Анжелка? Ну-ка, расскажи нам. Вот,
1: пишет, а пока что... Анжелка пишет, что слово обозначает, расскажи, что тебе в этой песне понравилось, что не понравилось, какое впечатление произвела.
0: Ты знаешь, ну, мне оно... Она не произвела плохого впечатления, но так вот, чтобы прям зацепило, такого, конечно, не было. Вот, конечно, можно списать на то, что у меня все шипит и хрипит тут. Вот. Но чего-то не хватает. Ты знаешь, то ли сыро очень, то ли... Вот у меня такое ощущение, что ребята лайв записали, как есть, с какого-то концерта, да, и выложили. Недоделанность какая-то. Вот чувствуется, что чего-то...

0: шутка не хватает. Но вообще, в принципе, весело, задорно. Я думаю, живьем это звучит вообще охрененско. И выглядит в первую очередь. Но вот именно как трек, как запись, не айс. Вот, ну, меня не цепануло, не знаю. Как-то так.
1: Ну, а я хочу сказать, что, может быть, в этом и есть примерная правда. Ребята ведь поют про концерт, про последнюю песню на концерте. И, может быть, сознательно они пошли именно на такую ржировку, такое оформление своей песни. В отличие от Захара, меня эта песня зацепила. И, ну, она другая, нежели чем композиция «Лень». Но по данной композиции «Банцуек» я скажу так, что действительно группа очень позитивная, очень энергичная, и с удовольствием бы на них когда-нибудь сходил. Если доведется, вживую это наверняка вообще просто взрыв мозга и вынос всех частей тела. То есть под них можно просто плясать. Если находишься в зале на концерте «Бабанцуек», да, то, ну, в ноги сами идут, пляснуть не удержишься. Большие молодцы, ребята, и еще раз повторюсь, очень хотелось бы на их концерт попасть.
0: Обязательно надо. Ну вот живем, я уверен, там просто все шикарно. Я вот именно зацепился за трек. Не за то, что там песня плохая или группа плохая. Нет, все хорошо. А именно вот как-то что-то не зацепило именно в самом, ну, в записи. Не запись даже. Я не знаю, как правильно назвать. Может, просто у меня сегодня настроение говно. Может, я завтра скажу, ребят, извините, все хорошо, я придумал. Не знаю. Ну вот какое-то такое состояние. Есть какое-то чувство, что чего-то недосказано, недописано, недокрашено. Вот. А что конкретно, не могу пальцем ткнуть. Вот. Ну и что у нас там далее? У нас Кузенька, да?
1: А дальше у нас плюс один. Атулы. Последний трек нашего сегодняшнего эфира. И я считаю, что данный трек, ну, блин, ну как сказать? Не мог пройти мимо этого трека, поскольку и события знаковые, сейчас более подробно скажу, и группа наша дружественная с Захаром. И трек получился интересный. Но, опять же, на любителя. Сейчас поясню, что я имею в виду. Даже не знаю, с чего начать. Ну ладно, начну по порядку. В этом году до меня дошла новость, информация, что группа «Красная плесень» собирает команды на свой трибьют. Вот. Откликнулся я на данную информацию и сам решил записать, ну, принять участие в этом трибьюте со своей командой. И бросил клич по всем своим знакомым музыкантам, львиная доля которых у нас звучала на неформатном радио. И этот трибьют начал расцветать, начал приобретать все новых и новых участников. С 8 треков он дорос очень быстро до 20 с хреном. То есть там получилось очень много групп. К сожалению, сам в записи этого трибьюта принять участие не смог. У нас на стадии записи трека возникли непредвиденные проблемы, сложности. И, ну, не получилось у нас. Но, с другой стороны, очень много интересных команд, которые вы часто слышите на неформатном радио, приняли участие в данном трибьюте. И трибьют уже вышел. Трибьют уже записан полностью.
0: Уже даже в продаже. Я видел, что уже даже
1: в продаже есть. Продаж, и да. Я, насколько знаю, что в Москве в феврале будет презентация данного трибьюта с выступлением многих участников, которые вошли в состав данного диска. Вот. И я отдельно рад тому, что в данном трибьюте участвует сразу несколько тульских групп. Вообще, Тула представлена на этом трибьюте больше, чем все остальные города. Ну, то есть, там из Москвы несколько групп, там из Питера, по-моему, еще откуда-то, да. Но Тула имеет максимальное представительство, больше всех команд именно из Тулы. И вот группа ВПА «Дружба», если расшифровать, это вокально-фокалистический ансамбль «Дружба», который возглавляет наш друг Кузя, тоже на этом трибьюте принимает участие, причем совершенно, на мой взгляд, заслуженно. И взяли они одну из самых жирных песен группы «Красная плесень» с 23 февраля. Сделали они ее максимально приближенно к тому, как пел Яцина, максимально приближенно к тому, как делала эта песня, как делали эту песню «Красная плесень».
0: Но сделали все равно по-своему, по-кузьмовски.
1: Ну да, без этого никак.
0: И получилось весьма неплохо.
1: На мой взгляд, трек получился забавным, любопытным и интересным. Но все-таки судить о данном треке будут радиослушатели, судить об этом треке будут те люди, которые будут слушать трибьют. Соответственно, сейчас представляем данный трек вашему вниманию. Вокально-акустический ансамбль «Дружба», город Тула. Трек называется «23 февраля».

0: Ну вот, в принципе, Кузенька раскрылся на все 100 в этом треке. Вот. Причем Кузя, он такой, он у нас, он тянет кота за яйца, потом как раз, как выдаст, и, блядь, всем нравится. Вот, ну, молодец, ничего тут не скажешь. Красавчик. Кстати, теперь это не тульская группа, теперь это группа новомосковская. Перебрался Кузенька наш на свою историческую родину. Вот, теперь он живет уже там.
1: Ну, я об этом не знал, поскольку с исторической родины перебрался я в Москву, и многие тульские дела уже для меня остаются, скажем так, терроинкогнитой. Вот. А я радиослушателям напомню, точнее, даже не напомню, а скажу, что Кузя, он вообще-то как бы один из основателей легендарной группы «Сарказм», которая гремела в 90-х годах на московские Туле. Панки были такие искренние, откровенные, настоящие натуральные панки. Вот. К сожалению, группа прекратила давно свое существование, но тем не менее Кузя вот вернулся в Новомосковск и возрождает там старые былые традиции новомосковского панк-рока. Вот. Молодец,
0: теперь удачи. В Новомосковске будет еще больше угара. Ну что, друзья, все, сегодняшний эфир подошел к концу. Завтра утром появится на сайте голосовалка, появится запись эфира. Ставьте галочки за всех, кто понравился. Вот, давайте будем активнее, потому как последние два эфира были пропущены. Народ как-то забыл, что есть такая программа 5+1, да и голосовали как-то неактивно. Вот, понятно, что скоро Новый год, понятно, что у всех настроение падает относительно того, как растет курс евро. Вот, но, тем не менее, все у нас будет хорошо. Я думаю, не надо расстраиваться, не надо переживать, все переживем, и не такое было. Вот, всем пока, здоровья, удачи, любви.
1: Всем до свидания, дорогие друзья. Не забываем завтра голосовать.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пьяно, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рэгтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

не страшно, что баланс в душе нарушен. Давай забьем на жизни чехарду, и пусть придет.

вас я новых множество найду. А где? Ну, в этом нет секрета. Где, где? Конечно!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

Не подумайте, друзья, будто бы я пьяный. В голове моей сейчас полный марафет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Но похитили меня инопланетяны, и поэтому меня с вами больше нет. Ты не думай, не торчу, никуда.

0: Победи.
1: Танец воды и
0: Победитель программы «Миксер».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

мысли.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

не тянет на жизнь ролевая игра, в которую люди привыкли играть. Не тянет на жизнь ролевая игра, в которую люди привыкли играть. Работа случайный.

что со мной остается твоя глубина. Я знаю тебя, и значит, я не одна. Пишу одноразовой в жизни своей репортажик.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

веселять, хворые с настоящим миром связь порвана.

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Стоунер! Обдолбанный торчок. Укурок. В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США, в городке Palm Desert, появилась группа Case. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая порсель. От Японии и Швеции, до Канады, Англии и Австралии, Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер — это не обдолбанный торчок, а скорее всего пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую Токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Rhythm.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

полуденный зной, с утра жара. В одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеёй

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары, «След пепла», «Затерянный мир» называется трек «Поехали».

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов, этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

пустынный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Юнкером твоим на побегушках. Осевшая под панцирь боль, один раствор

весь день скребет стеклом.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». Спокойных ночей конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете? Поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лунстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Только самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

Итак, друзья, добрый вечер. Сегодня снова четный вторник месяца. Сегодня снова вторник. снова четный вторник. Вот, это значит, что в эфире неформатная бомбардировка. Вот, теперь у нас компания, которая поставляет нам треки на эту программу, называется Balt Music, а раньше это была Бомба Питер, поэтому бомбардировка. Вот я не знаю, стоит ли менять название программы или, собственно, не имеет никакого, понимаешь, глобального злостного не смысла, как это называется, умысла, да? Давайте-ка проголосуем, менять название или не менять название. Вот, сразу хочу поздороваться со всей. Давайте, кто уже написал, с теми поздороваюсь. Ну, во-первых, уже мы тут поздоровкались до начала эфира с Медведем Ивановичем, с Саней Смирновым, вот, с нашим боевым хомяком Витосом. Вот, Серега Даткай нарисовался. Юр Якушев, привет, своя компания, Алекс, приветище, группа Режим, вот у нас тут Одесса нарисовалась, здравствуйте, ребята, Пермикам, привет, привет, Витос, кто тут у нас еще, Роман Романович, здравствуй, дорогой, Юр Балабанов нарисовался, пишет, бросаю пить, купил велик, вот, все, давай, у тебя уже детей целая куча, тебе уже бухать некогда, давай, иди работай. Вот, так что там, пить больше не могу, Серега, слушайте, ребят, я тоже пить больше не могу, я эти две ночи бухал, признаюсь честно, приезжал ко мне дружбан, мой Серега Вовкунчик, ну и мы с ним по чесноку отхерачили все эти две ночи, вот, и как бы я сегодня тоже с чаем, у меня большая, огромная, вот сейчас я вам на стрим покажу, кружка чаю, размером с мою голову. Вот, и я так это на спокойнике его буду похлебывать сегодня, весь сегодняшний эфир. Вот, Олег Крепетнев, привет. Здравствуй, дорогой. По-моему, Лыткарина или нет? По-моему, Лыткарина тоже, да? Вот, но все равно здравствуй. Итак, друзья, давайте я сразу расскажу, как общаться для тех, кто у нас в первый раз. Раньше у нас было много способов для общения, теперь их всего два. Больше я нигде ничего не читаю. Во-первых, можно писать прямо в нашем эфирном чате, который находится прямо у нас на страничке прослушивания. То есть те, кто не слышит нас в FM, в чьих регионах нас нету, вот, те слушают онлайн. И вот прямо на страничке, где слушают онлайн, там есть огромный чат, наш родной, любимый. Вот, и там же, кстати, стрим тоже транслируется туда из Ютуба, поэтому, ютуберы, перебирайтесь туда. На Ютубе комментарии не читаю. Второе место, где можно общаться, это стрим. Сейчас идет прям стрим из студии во ВКонтакте. У нас в группе «Неформатное радио». Заходите в видеозаписи, там висит стрим. И вот в комментариях к стриму можно тоже писать, там я тоже читаю. Вот, все остальные способы общения отменяются, аннулируются, потому что, ну, уже пора, понимаешь, общаться в одном месте. Ну, хотя бы в двух на крайняк. Вот. Роман Романович у нас опять спрашивает, а будут ли сегодня исполнители из Лениногорска? Слушай, я не знаю, кто сегодня будет, потому что я еще не смотрел. Я буквально вот скачал 40 минут назад архив, который мне Дарья отправила. Вот, сейчас посмотрю, кто тут у нас. У меня есть сопроводиловка на всех. Нет, по-моему, сегодня из Лениногорска никого нету. Вот, что там, из Жуковска, Олег, извини, пожалуйста, я помню, что ты рядом с кем-то из наших, но почему-то решил, что ты рядом с Витосом, а ты, оказывается, у нас рядом с группой «Своя компания», вот так вот. Но Жуковский тоже рядом с Лыткарином, так что ничего страшного, все вы у нас рядом. Вот, Серега Даткай пишет, алматинцы приезжали, упился, больше не лезет. Не, в меня еще вполне себе лезет, но я не хочу просто, ну, мне надоело бухать. Потому что мы в первую ночь всадили литру моей чачи, она у меня такая громко, как это называется, многоградусная. Вот, и потом на следующую ночь еще столько же, ну, подмяска, все само собой. Короче, хорошо у нас получалось. Вот, ладно, давайте ехать. Итак, смотрите, победители прошлой программы у нас группа «Режим». И
прощай, привычку забираю тоже в ротацию. Ребят, грузите свои треки на неформатку, чтобы они у нас там были, и оттуда я их заберу в ротацию. Единственное, ребят, я честно говорю, не сразу это произойдет, потому что сейчас, прям в данный момент, уже 4 дня длится большой отбор треков неформатного радио, потому что мне приходится сейчас изначально перелопачивать все треки, абсолютно все треки на неформатке, проставлять на них галочки. Вот, и я вот добрался только до 2014 года. Вот сами видите, что происходит. Так что не пугайтесь, вы все появитесь в ротации, но не забудьте загрузить свои треки. Давайте мы победителей нон-стопчиком послушаем, собственно. Ну а я пока чайку похлебаю. Поехали. Итак, группа «Режим» и группа «Прощай, привычка».

Итак, друзья, 21:14:28 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Сегодня у нас очередной четный вторник месяца, и значит, что сегодня у нас в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Вот, спрашивают меня тут, большая кружка, там чача, что ли? Нет, чачу я пил два дня. Два дня я пил чачу, много я выпил, я больше не хочу пить. Я просто не хочу пить, я устал бухать. Вот, у меня чаек. Сегодня я с коричневым напитком, с замечательным, с абсолютно. Вот, на что повлияет счет отыгравших треков и так далее? Ну, во-первых, как на что? Ты будешь знать, сколько раз твой трек проиграл в эфире. Неужели тебе не любопытно? Да, это первое. Во-вторых, меня перестанут доставать вопросами, что играет в эфире, что сейчас звучит, что. Люди могут просто зайти и увидеть, что звучит, и тут же скачать этот трек. Вот, потому что многие же люди услышали на радио, хотят себе в плейлист. Зашли и скачали. То есть, соответственно, это будет влиять как раз на распространение вашей музыки среди населения планеты Земля. Вот. Ну и как минимум будет удовлетворять ваше любопытство. Ну и потом сделаем какой-нибудь топ, да, какой-нибудь топ треков. Я придумаю, как с вас деньги вытянуть, Андрюх. Я придумаю, как с вас вытягивать деньги, честное слово. Не переживай. Вот. Что это там пишут? Куда мир катится? Куда? Мы все знаем, куда катится этот мир. Очень страшно жить, поэтому давайте хотя бы друг с другом вести себя корректно. Ладно, друзья, отслушали мы победителей. Режим город Одесса, прощай, привычка, город Тольятти. То ли Тольятти, то ли Тверь. Я все время их забываю, все время путаю. Вот. Что слушать? Скоро заработают канал хип-хоп и лирика. Развивайте. Да, скоро заработают все 4 канала, но это произойдет в тот момент, когда я протыкаю все галочки. Потому что я эксперименты ставил на канале Клубняк. Вот, сейчас вы можете посмотреть, как там выглядит плеер. Там видно, что играет, и можно сразу кликать и скачивать. Вот. И все каналы будут выглядеть абсолютно так же. Вот, ладно, поехали. Поехали уже наконец-то поехали по программе. Итак, первые участники на моей большой, хотел сказать, виниловой кассете, на моем виниловом архиве музыки группы Ван Клифт. Трек называется «Грядки». Читаю сопроводиловку. Все песни из нового альбома – это опыт и жизнь. Думаете, нет? Вот пример. Песня «Грядки» выстрадана, в нее вложен пот и кровь. А в чем пример? В чем пример? Объясните мне. Вот, итак, Ван Клифт, «Грядки», не указана дислокация, не знаю, откуда они. Но мне кажется, они из Питера, по-моему, они у нас уже когда-то были. Ставим, слушаем, поехали. Юра, здравствуй, дорогой. Поехали.

Итак, друзья, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:20 на моих зеленых системных. Смотрите, где и сколько, и до кого. Вот, нарисовался у нас Геннадий, пишет, у нас тепло, мы тут за эфиром, мы же погоду обсуждаем, что нам еще обсудить? Мы как бабки стоим, вот, а сегодня-то дождик был, прошло, погремело, хорошо. Вот, а тем временем мы послушали Ван Клифт, песню «Грядки», и никто, понимаешь, не написал ничего про песню. Что, как вам песня? Как вам песня? Почему никто не комментирует? Вот, Соня нарисовалась у нас. Привет, Сонька. И я за эфиром сказал, ну, вдруг она не слышит. Я в эфире прям скажу. Я видел, что своя компания выпустила новую песню. Вот, но я ее еще не успел послушать. И вы, собственно, знаете, что делать. Знаете, куда ее срочно надо загрузить. Так, что там? И их бы с такой энергией в мой огород. Это он про музыкантов. Про музыкантов Ван Клифт. Слушай, ну, в огород можно, да, я бы тоже кого-нибудь бы в огород запихал. Вот у нас сегодня получилось вдвоем покопать с дружбаном. Вот, мы сперва как два этих... Ладно, не буду, сейчас я на радио, нельзя материться. Вот, потом, когда на стриме останусь, тогда уже буду крутить мясом, ругаться матом. Все, я уже, чувствуете, заговариваюсь. Так, успеваем ли мы еще выставить песенку на радио? А почему вы не успеваете? У нас радио работает 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Кто вам мешает? Или вы про сборник? Сборник точно успеваете, ну, в грани я имею в виду. Но он не раньше осени выйдет. Он не раньше осени выйдет, я сразу всем говорю, потому что я сейчас хочу доделать все дела с сайтом. Я опять отложил добрых дел сборник, отложил в сторону, потому что сейчас я занимаюсь сайтом. Ну, не сайтом, а автоботом нашим, автодиджеем, потому что мне надо перебрать все треки. Потом я доделаю добрых дел сборник, вот, и только после этого я займусь сборником «Грани», так что он выйдет не раньше осени. Вот так вот. На сайт, Сонь, грузите на сайт, грузите все на сайт. И дальше... Дальше разберемся. Вот, ладно, поехали дальше. Поехали, да. А вот пишет нам Челябинск, очень летняя песня этого сезона. Тоже в огороде уже месяц копаюсь. Вы заметили, люди? Вот я в этом году, кстати, тоже посадил картошку. И вот мы на этих выходных. Почему у меня зухеробель сломался? Мы с Коляном. Ну, во-первых, у меня у мамки было 65 лет юбилей. Вот, мы поехали, попутно пропололи картошку. У меня на картошке жуков даже не было, потому что они ее не нашли. Там стояла лебеда в мой рост. Вот, ну мы ее всю повыдергивали. И я посадил в этом году картошку, потому что я чувствую, дальше будет еще веселей. Еще веселей. Она уже у нас стоит 90 рублей килограмм. Что будет дальше, я не представляю. Вот, так, ладно, норм это ван, но как-то все стандартно, без изюминки, что ли. Это про песню, я так понял. Ну, да, тут я соглашусь с Олегом абсолютно. Абсолютно проходной трек, не было чего-то такого, чтобы прям раз и зацепилось ухо. Захотелось сделать погромче, захотелось переслушать. Она неплохая, она сделана качественно, но абсолютно в рамках жанра, в рамках стиля. Ничего такого, чтобы прям вот выдающегося не было, но плохого тоже ничего не было. Вот, поэтому давайте, понимаешь, ехать дальше. Далее у нас Матвей Алерт. Я помню, что он у нас уже был. Я только не помню, с какой песней. Это молодой мальчишка. А, ну вот же есть сопроводиловка. Давайте я буду читать. Матвей Алерт, 14-летний музыкант из Питера. 2 года вдохновения и постижения музыкальных сфер. Игра на гитаре, бас-гитаре, барабанах. Естественным образом вылились сочинительство и запись мелодичных искренних песен. Матвей Алерт, «Белое пятно», «Жизнь, игра», где все взаправду всерьез, отпустить образ света и чистоты, основа ее странных правил. Ставим, слушаем, вы не забывайте комментировать. Поехали.

Итак, друзья, 21-28, 53 на моих зеленых системных. Давайте я сразу зачитаю инфу, пока она не пролисталась. Вот, чтобы мне не забыть. Смотрите, 29 июля. Это получается пятница, да? В пятницу. Космодром, клуб «Город». Это Москва. Это Москва. Будет фест. Кто там будет? Там будут Red Highs, мои любимые. Очень мне ребята понравились. Молодцы. Вот, будет Черри Делсин, My Favorite Fault. И кто-то еще тут будет. Кто-то еще будет. А, вот Дарвин Прайс. Вот так вот. Раз, два, три, четыре команды. Ну, оптимальный, кстати. Оптимальное количество участников. Вот, 29 июля в 19.00, космодром, клуб «Город». Приходите, кто будет в Москве. Red Highs точно кайфанете. Остальных, может, слышал, но не помню. От Red Highs точно кайфанете, гарантирую. Вот, теперь давайте вернемся уже к треку. Только что у нас озвучал Матвей Алерт. Меня вот спросили, кто. Озвучьте, пожалуйста, исполнителя. Матвей Алерт. Город Питер. «Белое пятно» называется трек. Скажу сперва от себя. Матвей, дружище, хорошо, красиво, но мне кажется, это лично мое мнение, что монотоненько, ну прям очень монотоненько. Как-то не хватает, да, даже вот в монотонной песне ее можно было сделать более разнообразно, там в каких-то местах убрать вообще минусовку, оставить один вокал, где-то там поменять барабанчики. То есть вот какого-то хочется движения в песне, потому что она и так сама по себе достаточно монотонная. Вот, и 4 минуты. 4 минуты, на самом деле, для песни это очень много. И убивает продолжительность и монотонность одновременно, они убивают песню. То есть, прям вот где-то на середине хочется переключить и слушать что-то дальше. Вот, я понимаю, что песня уже вышла на сборнике у «Бомбы Питер». О, господи, у «Балт Мьюзик», мне надо привыкать теперь их называть правильно. Вот, но если будет возможность, мне кажется, надо доработать этот трек и малёха его разбавить свисточками-звоночками. Вот, теперь перехожу к комментариям. Что тут нам пишут? Вот Андрюха нам из Челябинска пишет. Может и монотонно, но интересная задумка. И вокал понравился, голосую за трек двумя руками. Одесса пишет. Да, что-то не хватает, очень монотонно. Юрка меня вот порадовал, пишет, сегодня записывали новый выпуск программы «Все гениальное просто». В сентябре пойдет в эфир, отлично, отлично. Юрец проснулся, это хорошо. Так, теперь касаемо трека, вот интересная электроника звучит, прям что-то из 90-х навеивает. Еще раз озвучьте название исполнителя. Матвей Алерт. Я завис. Нет, это не стрим завис, это я завис. Так, далее. Далее, что там у нас? Вот Олег пишет, это я задал вопрос в эфир, как вы думаете, господа музыканты, вот у многих же есть дети, вот насколько они у вас музыкальные? И стоит ли заморачиваться и сделать детское радио на базе неформатки, еще один канал запустить? Может, отдельный даже сайт для них сделать. Там дети.неформатная.ру. А почему бы нет, да? Ну, потому что у нас на основном сайте там все-таки и мат проскакивает, и всякое, что 18+, скажем так, да? А вот дети сделать более, как это, более щадящий режим. Так. Вот, Олег написал, мне кажется, детская пойдет, репертуар и качество, как у Шаинского, такое всегда нужно. Но даже нет, не обязательно же, как у Шаинского, просто сам факт, что поют дети, да, они же сейчас, мне кажется, Шаинского сейчас никто из детей не поет, они уже еще говорить не научились, а уже рэп читают, какие-то дети пошли странные, акселеративные, вот, но тем не менее. Так, Перм пишет, про чё песня, не понял, но звучит необычно. Соня пишет, вокал мелодичный, убаюкивает немного. Вот, песня про пятно, монотонненько. Юрка Балабанов пишет, музыка на технологию походит, но без эмоций. Вот, эмоций не хватает, эмоций тоже не хватает. Вот хотел я это сказать, но Юрец молодец, он за меня сказал.
Так, Витос пишет, по саунду напомнило ранний Депеш. Серега Винокуров пишет, песня крутая, приятная. Песня крутая, приятная. Вроде все зачитал. Вот, ну и, собственно, все, больше комментариев нет. Что-то как-то сегодня тухленько на комментарии. Ну ладно, ничего страшного. Меня всегда вопрос мучает, где сами музыканты, которых мы слушаем? Вот Матвей Алерт уже звучит третий раз на неформатке. Два раза он звучал с одной песней, сейчас вот новая песня. Мы его так и не увидели, ни его, ни его представителей. Где, почему его в чате нет, почему мы не можем с ним пообщаться? Ну это же какая-то дикость, ну я не знаю. Вот Ван Клифт у нас отзвучал, где они, куда эти музыканты делись? Ладно, поехали дальше. Далее у нас Константин Ковачев. Вот сейчас, сейчас будет по-албански, поэтому за произношение меня сразу же простите. Shadows of the Past. Shadows of the Past называется трек. Константин Ковачев. Вот. Читаю сопроводиловку. Это очередной сингл. Гитарист... А, я понял, кто это. Очередной сингл гитариста Константина Ковачева с готовящегося к выходу первого авторского инструментального альбома. Вот, собственно, ставим, слушаем, вы комментируете. Я чаек прихлебываю, сегодня я не побухиваю.

Итак, друзья, здравствуйте. 21:40 на моих зеленых системных, и я вижу. Сперва видел один глаз, теперь вижу два глаза, четыре глаза. Я сейчас вебку поверну. Солнце мое в трусах. В трусах. Радует мой глаз. Так, ладно. Только что мы отслушали Константина Ковачева. Это первый трек инструментального альбома. Вот. Что там нам пишет? Группа «Режим» пишет. Как минимум флейтистка играть точно умеет. Слушай, я насколько помню, мы его обсуждали, наверное... Так, это месяцев 5 назад, он у нас уже был в бомбардировке, и, насколько я помню, он человек-оркестр, он, по-моему, сам все делает, ну, может быть, я ошибаюсь, но вот мне кажется, что он сам все делает. Так, что там, Андрюх пишет, такой трек, стереопанорама, не хватает каких-нибудь звуков, тем более в таком чиллауте. Так, что там еще у нас, Олег пишет. Прям начало Эннио Морриконе. Слушай, я не услышал Эннио Морриконе. Я понял, про какой ты трек говоришь, но... Ну, нет. Ну, просто звук, наверное, звук гитары приблизительно так же звучит. Причем тут гитара, она звучит прям, наверное, ближе даже к гуслям. Где-то прям вот очень внизу лада все игралось. И она больше даже не на гитару, она, может, на арфу, на мини. Как маленькая арфа называется, я вот не помню. Вот что-то туда. Но вот только звучанием. Но никак, наверное, не Эннио Морриконе. Не соглашусь я тут с тобой. Никак. Вадим пишет, похоже, флейта сыграна гитарой. Не знаю, Вадим. Но опять же, привет, кстати, здравствуй. Здравствуй, дружище. Насколько я помню, опять же, вот мне кажется, когда мы в тот раз обсуждали, и мы договорились до того, что инструменты все живые. Так, соло очень приятное прозвучало, мне очень понравилось, молодцы. Далее, Соня пишет, закрыла глаза и релакснула. Переходики нотные были необычные, но затянуты. Вот, да, я за эфиром уже я это говорил, что вот как самостоятельная композиция... Она, мне кажется, вот прям занудная получилась. Понятно, что это будет часть альбома. Понятно, что это... А, ну раз это первый трек, то это вступление альбома. Дальше наверняка какое-то будет развитие. Но мне кажется, вот такие вещи тоже надо делать покороче. Ну хотя она не такая уж и длинная. Сейчас я погляжу, где она у нас. А, ну не, ни хрена себе не длинная. 5 минут. 5 минут 5 секунд. Да. Очень длинная. Осень длинная трека. Осень. Так, Юрка Балабанов пишет, слушаю в одном наушнике, надо на колонках переслушать. Ну, я как бы все слушаю на колонках. И мне хватает... Ну, я, кстати, вначале одел наушнички, мне понравилось. В наушничках очень хорошо все звучало, очень красивенько, но все равно занудненько. Вот, пишут тогда, воображение бы поболее, если есть потенциал. Там воображения хватает, но... Это, знаешь, мне кажется, просто вот есть такие люди педантичные, да, вот он задумал, что ему надо 187 тактов отыграть, он 187 тактов отыграл и ни одним меньше, потому что так задумано. Он автор, он так видит. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Даяна», «Наш дом» называется трек, читаю сопроводиловку. Среди множества песен, посвященных актуальной гнетущей повестке, новый трек «Даяна» отдушина. Приятный девичий голос, нежные слова о мире, добре и любви. На 3 минуты позволят вам отвлечься и вспомнить, что когда-то была совсем другая жизнь. Была, есть и будет. «Даяна, наш дом», не знаю, не написано опять дислокация. Давайте ставим, слушаем. Надеюсь, это не то, о чем я подумал, но будем надеяться. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21-47-55 на моих зеленых системных. И я так понимаю, это был очередной поющий ребенок у нас. И вот все прям начали писать, вот, да, походу ребенок, звучит круто. Вот и трек для детского радио подоспел. Вадим вот тоже пишет, для детского радио еще песня. Юрка вот пишет, моим детям бы понравилось. Олег Ерпетнев пишет, девочка поет, видно, старается, поработала над деталями. Солнечная в целом песня получилась. Так, Вадим пишет, у меня старший, когда было 10, выпустил альбом. Куда перелистнулся? А, вот, альбом жестких песен. И куда их сейчас? Куда их сейчас? На полку воспоминаний. Куда? А куда еще все это дело? Мы тут сегодня ночью, ну, ночью я имею в виду понедельника на вторник ночью. Куда еще все это дело? Мы тут сегодня ночью, ну, ночью я имею в виду с понедельника на вторник ночью сидели, побухивали.

вот этот детский бред, который там на некоторых даже смеяться стыдно. Вот, но все равно как бы на полку воспоминаний есть что положить. Так что и твой сын пусть альбом положит на полку воспоминаний и включать своим детям, а чё бы нет-то. Так, группа «Режим» пишет, в «Артеке» зайдет. Вот, да, для «Артека» прям самое то трек. Соня пишет, когда же была передача, Николаев Юрий вел. Вот такое надо забацать, песенка прикольная. Как же была передача, Николаев Юрий... Юрий Николаев вел, что он вел? Он у нас «Утреннюю почту» вел. Да, он что-то детское вел, я помню. Ну, надо подумать. Надо... Мне просто, знаете что, мне жалко усилий, какие я приложу на запуск проекта, а он раз и не пойдет. Ну, попробовать стоит, я думаю, зимой. Зимой я займусь, сделаю сайт отдельный. дети.неформат.ру и поглядим. Ну, нагрузят, хорошо. Запустим канал, не нагрузят, ну и хрен с ним. Вот, «Утренняя звезда», все правильно. Все правильно, «Утренняя звезда». Ладно, поехали дальше. Поехали дальше, далее у нас группа «Горком». Трек называется «Ты не со мной». Ритм в три четверти и аккордеон. Точно не то, что вы ожидаете услышать в треке 2022 года. Но при этом от него совсем не пахнет нафталином. Есть ощущение, что музыкальная история создана на манер старых песен о главном, но тема из разряда вечных позволяет треку не терять актуальность. А цепкий текст дразнит ухо и теребит струны души. Теребит, теребонькает. Господи, откуда вы эти слова берете? Так, по крайней мере, у тех, кто знает, что такое любовь или имеет богатое воображение. Попробуйте удержаться, чтобы не закружиться в ритме вальса под эту замечательную композицию. Я дальше не буду читать это ведро текста. Город Питер, Сахалин и Одесса говорят с вами в этом треке единовременно. Вот, это я зачитаю. Горком, ты не со мной, поехали, ставим, слушаем. Вы не стесняйтесь, комментируйте. Музыканты, если слышите свой трек, появляйтесь у нас в чатах, кидайте ссылки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем, чтобы вы могли заявить о себе. Вдруг кому-то понравится, а они не знают, куда дальше двигаться. Вот, все, ставим, слушаем. «Горком, ты не со мной».

Итак, друзья, здравствуйте. 21.55 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот у нас Денис Шишканов подкатил, пока играла данная композиция. Сейчас я ни в коем случае не хочу обидеть музыкантов, но я все-таки скажу свое мнение, потому что, ну, я для этого здесь и посажен, собственно, чтобы говорить свое мнение. Кому-то оно может показаться мутью, галиматьей, но это мое личное мнение. Я ни на чем не настаиваю, но мне кажется, вот они в описаловке писали, в сопроводиловке, что не пахнет нафталином. Ребят, вот в этом треке конкретно запахло нафталином, объясню почему. Прям вот музыка клевая, но прям так хотелось там услышать хороших, сочных, жирных бэков. Или мужских, или женских, или вообще там, я не знаю, целый хор соседей. Потому что вот эта песня, мне кажется, она должна быть разухабистой. Нет, все красиво, но вот именно получилась такая она прям задавленная. Очень не хватает вот в вокале именно вот этой вот эх. Эх, красота-то какая. Вот, Юрка пишет, Александр Эвскляр украсил бы эту композицию. Да любой человек, просто второй бы голос там был бы. Даже если бы в унисон. Даже если бы в унисон, хотя, ну, лучше было бы разложить, конечно. Вот, то красота была бы неимоверная, чуть не выматерился. Так, Соня пишет, задумка отличная, но да, не хватило широты, но очень мелодично. Виктор Панчев нарисовался. Привет тебе, Витек. Так, что тут у нас? Режим пишет. Сижу тут, это дочерний проект режима, только лайтовый. И без режимовских музыкантов, кроме вокала. Вот же, вот, смотрите, сидит он тут у нас. Вот, ну ты все услышал. Я все сказал, что я об этом думаю. Ну реально, ребят, ну хочется туда. Потому что сам по факту трек получился классный. Он прям... Ножки дергаются, его хочется слушать. Но вокал прям сухой получился, задавленный. Мне кажется, туда прям вот надо бэков. Надо, обязательно. Подумай над этим. Может быть, ты подумаешь ночью сегодня, поспишь и скажешь, блин, Азухер-то был прав. Дай-ка я все-таки весь режим загоню на студию. Пусть они там что-нибудь повоют в микрофон попутно. Вот, Денис Шишканов, да, так гораздо лучше, я прям вот благодарен тебе. На самом деле я просто не люблю вот эти кликухи в чатах, потому что, ну, я с людьми хочу общаться по имени. Это гораздо интереснее. Так, вот пишет, с компанией записали песенку. Ну да, я уже в начале программы сказал, что я уже видел, в ленте у вас проскочили новости, но я ее еще не слышал. Или ее там еще нету, я не помню, но сам факт, что я еще не слушал, жду. Как будете готовы, грузите на неформатку, конечно же. Ну и, собственно, все, комментарии кончились. Поехали дальше. Дальше, вот я не знаю, как это правильно прочитать. ARVSV, все латинскими буквами. Написано автор-исполнитель, минималист. Ну, настолько минималист, что даже вот название хрен поймешь. Ну, ладно. Минималист, способный остановить время. В его песнях только то, что важно. Ничего не отвлекает слушателя от сути художественного послания. АРВСВ живой, дислокация не указана, к сожалению. Ставим, слушаем, поехали. Так, я тут сейчас сразу удалю, чтобы мне не путаться. Вот, поехали. Поехали. Поехали!

Итак, друзья, 22:03:03, вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Ну, там по любасу задержечка идет, секунд 20. Вот, очень... Ну, во-первых, привет, привет, мой молдаванский друг Родик. Нарисовался наш кишиневский трубадур. Вот, здравствуй, дорогой. Вот, по поводу трека. Я прям так вначале порадовался. Ну, на самом деле, инструменталка классная. Очень здорово музыкальная часть трека сделана. Очень красивый вокал. Прям тембр меня так порадовал. Прям очень... Я люблю такие голоса. Прям приятно. Но, блин, припевом убил всю песню. Дружище, ну как? Там прям надо было раскрыться. А у тебя получилось, как будто ты стесняешься сам себя. Нет, там порать надо было. Там прям надо было раскрыть вокал на всю. Потому что у тебя хороший голос. И тема хорошая. И все, и трек бы получился обалденный. И скрипки шикарные. Ну вот, блин, припевом убил все просто вот напрочь. Такое ощущение, знаешь, вот как всадник без головы проскакал мимо так. И где-то скрылся за горизонтом. Вот, прям мое пожелание. Перепиши песню. Вот, вокал на припевах прям надо переделать, потому что, ну, очень надо. Прям все ты припевами испортил. Так, читаю комментарии. Аккомпанемент супер. Соня пишет, все складненько звучит. Вадим пишет, скрипка настоящая, не как там скрипка, да, там прям слышно, что оно. Так, Юр Балабанов пишет, красиво, мелодично, но тоже эмоций не хватает. Нет, там эмоций вот именно в припеве не хватает, там вот, ну, получилась отрубленная голова, честное слово. Так, Петруха пишет, красиво. Денис Шишканов написал, здорово. Группа Режим пишет, хороший саунд. Вот Родик пишет, не надо пытать и так под санкциями, напрягаюсь. А что там у вас? Молдаванию тоже трясут санкциями? И вас-то вроде, по-моему, не коснулось. Или вас тоже нахлобучили? Я просто не слежу за всем этим дерьмом, потому что, ну, для меня вы все родные. И как бы я стараюсь пореже включать телевизор и поменьше слушать радио. Вот, потому что... Какой-то кошмар происходит, непонятно. Так, вот, трек неплохой, Юра пишет, но время так и не остановилось. Да, к сожалению, вот прям вот все убили одной маленькой недоделкой. Так, по поводу предыдущего трека. Вот, от Горкома. Да, от Горкома? От Горкома. Вот, написали, ребята думали о том, что туда нужен женский бэк, но женский бэк нынче за бугром. Вернется, доковыряем. Ну да, потому что, ну, а что, за бугром не работает интернет, не пишут микрофоны, что-то, мне кажется, там-то вообще не проблема записаться. А, ты в Молдаване не можешь заработки из России получать. Вот, на эту тему я с тобой хотел пообщаться. На эту тему я с тобой хотел пообщаться после эфира. Вот, поэтому все-таки я тебя попытаю. Ладно, что там у нас дальше? Далее у нас Ева Канна. Вот, я тоже имя помню. Мне кажется, она у нас уже была. «Черный квадрат» называется трек. Читаем сопроводиловку. Ева Канна, петербургская певица, актриса, автор песен, режиссер. Ее появление на сцене каждый раз дарит зрителю взрыв эмоций. Каждую песню Ева проживает как маленькую жизнь. Именно поэтому с ее концертов люди долго еще не хотят уходить. Чуть не спошлил, но не буду. Ладно. Вот, Ева Канна, «Черный квадрат». Давайте слушать. Не помню. Мне кажется, она у нас уже была. Прям вот очень мне кажется. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте еще раз всем, кто к нам только что подсоединился. 22-12-52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Ева Канна у нас только что прозвучала. Сейчас сразу скажу, Ева, сейчас я буду ругаться много и настойчиво, но не с целью тебя обидеть. Нет, не подумай плохого, а просто чтобы ты понимала, в чем ты не прав. Борис, ты не прав. Вот, ну, во-первых, сведение видно, что делалось в наушниках. То есть, ну, как бы это прям вот четко слышно. Я и так послушал, и сяк послушал, но прям вот слышно, что в наушниках делалось. Ни в коем случае этого допускать нельзя, потому что в колонках звука вообще нету. Начнем с этого. Вот, ну и, собственно, из этого вытекают все последствия. Трек звучит прям абсолютно невнятно. То есть вот я предполагаю, что если было бы сделано грамотное сведение, да, по всем канонам, хотя бы даже по шаблону, по каноническому шаблону, без фантазии звукорежиссера, все равно получилось бы прям вот на 10 порядков выше, и получился бы классный эстрадный трек. Вот в данном виде прям вот очень все... Во-первых, сразу же выпирают все вокальные огрехи, да? Есть косячки. Нет, вокал классный, все, голос звучит, но там есть одно местечко, вот это, когда ты порычать решила, ну это не твое, не делай так больше, не надо, оно прям режет ухо, портит ощущение, все. Вот, и, собственно, получился сухой вокал впереди, и где-то там что-то играет, что-то клацает, что-то абсолютно невнятное соло-гитара, прям ужасное, мерзкое, можно даже сказать. Одевая наушники, звук более-менее становится причесанный. Но, опять же, более-менее все равно грех есть. Короче, мой диагноз: поменять звукорежиссера, найти правильного человека, который будет хорошо делать, ну или этому настучать по голове, чтобы учился. Вот, потому что, как бы... испорчено все работой звукорежиссера. Вполне себе все было нормально, но звукорежиссер все испортил. Вот, это мое мнение личное, персональное. Я не претендую, я не бог. Нет, ну вот свое мнение я должен был сказать. Теперь буду читать комментарии. Вот, группа «Режим» пишет: один ход на всю песню, гитарный, ожидал большего гораздо. Андрюха пишет: Челябинск, вокал немного выпирает из микса. Он не немного выпирает, он прям торчит, как... Я чуть не выматерился. Вот, Юрка пишет: сводили в наушниках, это слышно даже невооруженным ухом. Вот, сведение никакое, простите, написано. Вот, Денис Шишканов пишет: да, гитарный звук не дотянули, а вокал хорош. Родик, наш молдаванский друг, пишет: гитара, да, странно прозвучала. Странно. Начало хорошее, написали. Так, Серега Даткай пишет: что тут скажешь, Малевич рулит. Вадим подумал, что вокал сводили на минусовку. Ну, даже на голую минусовку грамотный звукорежиссер все равно может хорошо уложить вокал. Минус всегда можно разделить на частоты, разделить на дорожки и хоть как-то да вырулить. Ну, даже этого было не сделано. Так, Соня пишет: сопроводиловка помешала немного, ожидание другое было, голос-то хороший, но что-то не поняла. Вот, Юра Балабанов пишет: вокал приятный. Олег написал: воздержусь от комментариев. Вот так вот. Дениска пишет: я услышал сегодня, что пока некогда тебе ДДС заниматься, скорее всего... Нет, я... Не, про сентябрь речи не идет, но недели две я еще точно им не буду заниматься. Мы сейчас переключились уже на добрых дел сборник. Дениска, я не потому, что я вредничаю, просто я сейчас хочу протыкать эти треки гребаные. Я и так сейчас ненавижу музыкантов. Просто кто не в курсе, я в начале эфира пожаловался. Сейчас на неформатке начался мега отбор треков. То есть я сейчас с самого начала треков, я вот сейчас добрался на сегодняшний день до 2014 года, да. Мне все треки надо протыкать, на все проставить галочки, на какой плейлист, на какой канал они пойдут. Потому что в дальнейшем, когда я все это сделаю, уже эфиром будет рулить сервер. Уже будет рулить скрипт сайта.
уже не придется это делать руками. Я готовлю все к тому, чтобы уйти в мир иной. Чтобы мои девки тут не мучились. Вот, чтобы они могли мышкой все делать, чтобы не надо было ползать по серваку, что-то там изучать какую-то. Все можно будет делать через сайт. Вот, и из-за этого мне сейчас надо протыкать все вот эти несколько тысяч треков. Я так подозреваю, мне там осталось что-то около 14 тысяч треков. 14-15 тысяч. Ну, в среднем я за день прохожу 500-700 треков. Вот, вы понимаете, как я сейчас люблю музыкантов всех и же с ними, особенно плохих музыкантов, потому что их тоже приходится слушать. Это ужасно, друзья мои. Вот, так что, Денис, ты не этот, про сентябрь не думай, но в августе точно выпустим. Вот, ладно. Что дальше? Что дальше у нас? Дальше у нас группа... Так, сейчас я закрою Дениску. Оп, а то у меня тут ни хрена не видно. Вот. Группа 3Ч. Они у нас точно были. Я их по названию запомнил. Трек не уверен, что был, но будем надеяться, что свеженький. Итак, группа 3Ч – это свобода от клише и обстоятельств. Мы – это пятница, суббота, воскресенье или просто хороший день. Вот так вот скромно, коротко они о себе написали. Ставим, слушаем. Группа 3Ч, «Мы летим» называется трек. Поехали. Город не указан, я не знаю, откуда, ребята. Поехали.

Итак, друзья, вот она ситуация. Вот опять эта ситуация гребаная. Я постоянно ругаю музыкантов от Бомбы Питер. Постоянно я ругаюсь каждую программу. Вот уже 78-я программа. Я постоянно... Ничего не меняется. Вот, музыканты, где вы? Где? Вот сейчас, прям вот сейчас, люди хотят перейти по ссылке на ваш... на вашу страничку, на ваш сайт, там, я не знаю, куда-то к вам прийти, добавиться, у вас бы сейчас как минимум один слушатель был бы, вот, но нет, вот все как партизаны сидят, не хотят они ссылочки кидать. Ребята, от Бомбы Питер, бомбардировка у меня проходит, мы берем треки не с сайта, а они присылают нам свои релизы, да, какие-то свежие, вот, у них там есть сборник «Охота», ну и так издательство работает. Они мне присылают каждый четный вторник пачку треков. И вот мы их слушаем, обсуждаем, как бы, поэтому я не могу ссылку прислать, у меня нету ссылок на эти треки. А на сайт они не грузят, вот так вот. Сегодня вот Родик пишет: снова кайфанул от песни Юры Арцизова «Причина причин». И Крис покидает. Да, Крис очень мне нравится, но ты знаешь, Катюха забросила проект, она не будет ничего больше делать по Крису. Очень жалко, прям я расстроился, когда узнал об этом. Вот, касаемо Юры Арцизова, буквально позавчера мне голосовое сообщение прислало. Это вот я когда рассказывал про то, что мне написала девочка, и вот она как раз искала Юркину песню. Вот, она мне написала слова. Ну, я, конечно же, тут же вспомнил. Говорю, наверное, Юра Арцизов. Сам зашел, нашел, кинул ей ссылку, она прям кайфанула. То есть вот для чего нужно вот это протыкивание треков. То есть, когда я закончу с треками, у нас уже на сайте будет видно, кто поет, когда поет, то есть можно будет ткнуть на ссылочку, скачать трек себе, если он нужен, да. То есть вот так вот. Дениска пишет: они или не знают, или кладут. Так 95% в Balt Music. Да все время так, я вот удивляюсь. Почему-то такое ощущение, что музыкантам это не надо. Потому что, ну, вот, ну, любой музыкант, который ратует за свое творчество, да, он знает, что он будет в эфире звучать. Ну неужели тебе самому даже не любопытно зайти и послушать, что тебе говорят? Вот, у меня такое ощущение, что там просто вот какие-то люди с золотыми коронами на головах, и им настолько впадло просто даже следить за своим творчеством, за судьбой своего творчества, что они даже не заглядывают. На голосовалке посмотрите, у нас от Бомбы Питер голосовалки — это, блин, 10-15 голосов. То есть даже музыканты сами за себя проголосовать не заходят. Я не знаю, с чем это связано, но... Я раньше думал, недоинформированность, но мне Дашка показывала, говорит, я вот каждому пишу, там чуть ли не звоню каждому, да. Не знаю, ребят, не знаю, с чем это связано. Наверное, просто зажрались. Юр, я тебе это голосовое перешлю. Посидишь, поплачешь. Очень кайфанул Волгоград от твоей песни. Вот, и как раз это вот с нового альбома, по-моему, с Оливье. И, господи, как же песня-то? Что? Ну, короче, я тебе перешлю, Вот, так, что там, Юрка пишет: слушать интересно, но хотелось бы и сидись. Блин, Юр, ну, включи себе и сидись, и слушай. Ну, оно же так просто в 21 веке. Раз, и переключил канал, и все. Так, группа «Режим» пишет: не обобщай. Ты про что? Ты про что говоришь, не обобщай? А, ты про музыкантов. Ну, я понимаю, что есть нормальные, адекватные люди. Нет, ну... про вас и слова не скажешь плохого, потому что, ну, видно, что вам интересно это, вам это нужно в конце, самим вам это нужно. Я про 90% тех, кто с Бомбы Питер к нам попадают, ну, как бы, вот, видишь, можно даже в комментариях почитать, это не то, что я такой вредный и хочу обосрать Бомбу Питер. Я понимаю, что Бомба Питер ни при чем, но вот какая-то хрень у нас происходит постоянно с бомбардировками. Не знаю. Ну, ладно. Как бы нам ни тепло, ни холодно. Им не надо. Ну, а мы жопу рвать и не будем. Зачем нам? Вот у нас группа «Режим». Они у нас, я так подозреваю, поселились теперь навсегда.
и всегда будут с нами, и все будет хорошо. Вот, ладно, друзья, что, это был финальный трек, от Бомбы Питер, «Три Че, мы летим», сейчас я найду, были же комментарии про ребят, так, вот, трек хороший, бас плохо слышу, но может на хорошем аппарате нормально будет, Андрюха из Челябинска пишет, еще один плюсик треку из всей программы. Так, молдаванский наш друг пишет, мелодично звучат, ребята, приятно. Приятно. Так, Родик пишет, у себя я закопался в музыке 60-х. Офигенное произведение, там очень много интересных вещей. У нас, кстати, скоро выйдет, я уже четвертую программу анонсирую. Скоро у нас выйдет целый цикл маленьких зарисовок, но они будут прям в автодидже крутиться, то есть это не будет там выделенная программа там в какой-то день, они будут прям крутиться. У нас Дима Дмитриев из группы 91 Ра, он, оказывается, тоже у нас радиоведущий в прошлом, и он сделал уже 50 программочек вот этих маленьких, записал, как раз это будут отсылки вот к старому творчеству, к тем годам, там, начиная с 17-го года, по-моему, у него там самое древнее, что-то, ну, прям там 17-18 года, вот оттуда он будет рассказывать маленькие истории, ну и, конечно же, будут сами треки звучать. Короче, я думаю, вам будет интересно послушать. Так, что там, Соня пишет, мне всегда вот интересно обсуждение наших песен, есть куда расти. Ну, конечно, ну для этого же все и делается, чтобы музыканты послушали, потому что друзья, там, родственники, они всегда будут вас хвалить по-любому, а тут вот оно, непредвзятое мнение, слушатели послушали, тут же сказали свое мнение, диджей послушал, сказал свое мнение, и из этого складывается, собственно, ваше движение вперед. Понятно, что всем не угодишь, но какие-то там вот точки, зацепки, мне кажется, это нужно слушать обязательно про себя. Поэтому, ну ладно, ну не хотят они, не надо. Ну что, всем мил не будешь. Вот. Так что ладно, давайте будем, что мы будем прощаться, да, на сегодня будем прощаться. Завтра в 21:00 услышимся, как всегда, в программе «Неформатный миксер». С завтрашнего дня миксеры все будут у нас из старых треков «Неформатного радио», потому что я сейчас делаю большой разбор треков, и мне попадаются треки, ну, которые я в свое время как-то они мимо меня прошли, но интересные. То есть мне хочется перед вами похвастаться. Будет, я так подозреваю, длинный цикл этих программ, но в принципе, пока я не закончу нажимать галочки на треках, будете слушать у меня старье. Ну и за это время как раз поднакопится у нас свеженьких, новеньких треков на сайте, будет из чего выбрать. Так что вот, завтра, наверное, прибухнем с вами, но не сильно. Я, в принципе, сегодня, я понял, что я бухать устал, но никто же не знает, что будет завтра. Вот. Поэтому, возможно, прибухнем. Но на всякий случай пивка возьмите. Все. Машу лапкой радиослушателям. Радиослушатели сейчас будут после замечательной песни, которую все уже полюбили, включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще немножечко повесю. Со стримом я пока не прощаюсь. Итак, радиослушатели, всем до завтра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам говорил, купил запись «Криденс» с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первые двадцатки Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали! Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: А итак, друзья, добрый вечер. С вами ехидный конь и диджей Зухер, и с вами программа 5+1.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Ну и чего, давай ты тогда пока здоровайся, а я буду расставлять эфирные статусы и т.д. и т.п.
1: Отлично. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня программа не совсем обычная, потому что впервые за всю историю существования 5+1 на неформатном радио наш сегодняшний эфир будет полностью посвящен исполнителям, которые исполняют свои композиции в стиле панк, а также в разных ответвлениях и проявлениях панк-рока.
0: Вот ну, у нас уже нарисовался Женек. Женек. Женек, ты откуда? Ну-ка расскажи. Это 4909, у которого номер Раськин.
1: Итак, друзья, для тех, кто к нам присоединился только что, кто нас слышит сегодня впервые, немного расскажу о том, что же такое 5+1. 5+1 — это еженедельная программа. Туда попадают группы со всех концов нашей необъятной родины, а также из ближнего и дальнего зарубежья. И вот эти группы слушаются в среду с 9 до 11, потом в течение недели проходит голосование, ну и, соответственно, группа, которая набирает большинство голосов, автоматически попадает в прямую ротацию на неформатном радио, и эта песня данного коллектива, который одержит победу, звучит на неформатном радио завидным постоянством, где-то раз в сутки.
0: Вот, Женек у нас, оказывается, с родины Юльки, вот, из группы Кихот. Кстати, Женька, ну-ка, расскажи мне о Юлькиной судьбе, потому что что-то давно она на связь не выходила. Как там, что там, я слышал, что Кихот развалился. Ну-ка, опровергни или подтверди. Вот, ладно, конечно, ты продолжай.
1: Ну, да, я продолжаю. Ну, я просто тебе скажу, что, возможно, Женек и не знает о том, потому что группы не все друг друга знают, а панки, они с рокерами как-то не всегда дружат.
0: А может, возможно, он просто слушатель, откуда ты знаешь?
1: Ну, мне так кажется, все-таки не просто слушатели, потому что у нас сегодня музыкант? Как раз группа из Владимира, да, представлена.
0: Думаешь, музыкант?
1: Да, я думаю.
0: Да, вот пишет, развалился Кихот. Вот.
1: И, коли уж у нас зашла речь о городах, сегодня у нас довольно-таки обширная география. Все коллективы представляют нашу необъятную родину, Россию. Значит, будут у нас группы из Москвы, из Санкт-Петербурга.
0: А Израиля будет сегодня? Нет?
1: Израиль сегодня заявку не прислал.
0: Вот.
1: Мой любимый город Новосиб. Новосибу привет. У них сейчас уже давно за полночь. Ну, как давно? Недавно, уже 7 минут как за полночь. Ну, а также Владимир и, конечно, Тулу, куда же без нее. Ну что, в принципе, мы, как всегда, начнем программу с победителей.
0: Привет, Дашка.
1: Дашке привет в Москву. Ну и, собственно говоря, у нас сегодня не один победитель, аж целых два. Поскольку эфир у нас был
0: чё
1: прошлый,
0: писать-то будем в
1: чате? Очень
0: Кстати,
1: объемный.
0: Кстати, мы с тобой, знаешь, что мы кота в мешке не выдернули.
1: А кота в мешке не будет, Андрюша, к сожалению, не нашел ни одного панк-коллектива.
0: Он мне прислал.
1: Прислал? Нет, мы потом с ним договорились, что кота в мешке не будет.
0: А, ну и тогда ладно.
1: Вот, два победителя у нас, потому что перед отъездом на фестиваль Мотомала Ярославец 2013 мы по просьбе организаторов включили в программу 5 треков победителей голосования слушателей по СНГ. И вот как раз у нас...
0: А ты расскажешь, что ты делал на фестивале?
1: Нет, не расскажу, и ты не рассказывай.
0: А я уже рассказал.
1: Ну так вот.
0: Я вчера всем рассказал.
1: Так вот, друзья, интересно, что голоса распределились таким образом, что победили у нас два коллектива. Один коллектив, который отбирали мы, ну точнее я отбирал на 5+1, и второй коллектив, который мы не отбирали, который нам прислали организаторы Мотомала Ярославца.
0: Я вот пишу в эфирный чат: сегодня панки, я больше не знаю, что написать.
1: А вот. Больше ничего и не пиши.
0: Я сейчас просто фотку какую-нибудь ищу. Я, наверное, с Мала Ярославца
1: давай,
0: фотку
1: давай,
0: прилеплю.
1: Давай, конечно.
0: У меня там был шикарный голодный коняшка. Вот, ну ты говори, мы тебя все равно не слушаем.
1: Ну а что говорить, в принципе, я уже практически все сказал. Ну и небольшой совет музыкантам и поклонникам их, которые нас сейчас слышат. Ребята, не стесняйтесь общаться, комментировать то, что происходит у нас в нашей студии, комментировать треки, ну и, соответственно, хвалить, ругать и делиться мнениями. А то у нас бытует такая практика среди музыкантов, что они слушают только себя любимых и комментируют их.
0: Это только в Туле так. Вот я заметил, что все, кто не тульские ребята, они молодцы, они слушают и комментят, и хвалят, и ругают, и не стесняются. А вот тульские все бычкаря включают и сидят, мы крутые, типа, и все. Вот.
1: Вот. Ну, Захар, пока ищешь, еще скажи, как с нами общаться.
0: Да я уже нашел, вот же она.
1: Ну, какой же это панк? Это не панк.
0: Это голодный панк на фестивале. Вот, панк, гламурный панк, я его называю, ехидный конь. Вот, с тарелкой макарон, который я там персонально... Я там был в роли кока. Вот, Андрюха пишет, был обрыв. Андрюх, скорее всего, обрыв был у тебя, потому что у нас вот как шло, так все и идет.
1: Ну и надеюсь, что не будет никаких у нас обрывов во время эфира.
0: Да, я думаю, сегодня все будет хорошо. Вот, не только в Туле, пишет Женек. Слушай, Жень, ну, ты знаешь, ну, по крайней мере, вот, ну, не порть мое впечатление об иногородних музыкантах. Вот, скажем так. Итак, как с нами связываться? 96-4-7-5, наша Аська. Неформатная Mail.ru Messenger от службы внешней... Да, слушай, правда, был, видимо, обрыв, смотрю. У меня на Квипе статус поменялся. Видимо, да, видимо, был обрыв. Вот, ну и кому удобнее общаться с нами во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь. И, в принципе, тему завели, уже можете в комментах там общаться. Вот, ну и что, победители прошлой программы.
1: Итак, победители прошлой программы. Очень рад, что первое место заняла группа «Истерика», наши земляки из Северозадонска. И второе место, как я и предполагал, заняла санкт-петербургская команда «Субмарина» с треком «Убила». Ну, действительно достойные коллективы и действительно рад тому, что они победили.
0: А мы их, наверное, нон-стопчиком сейчас
1: да,
0: включим.
1: Да, ну давай нон-стопчиком включим. Что... Вы пока слушайте. К панку они не имеют никакого отношения. Первый коллектив, он ближе к гранжу и ближе... Ну, да, скорее всего, это...
0: Да разберутся сейчас они, поехали.
1: Ну ладно, слушаем.
0: Истерика и субмарина.

Привет, Андрюха, привет, Женька, привет, Дашка, привет, Андрюха, Димка, Юсочка, Андрей Михайлович и т.д. и т.п. Вот, я так оптом всем привет раздал.

0: А итак, это было были два победителя в предыдущей программе 5 плюс 1. Последняя у нас была группа...
1: Субмарина.
0: Субмарина, я все забываю. Дыхали, перешагивали через тела и отрывались как могли. Вот, так, Андрюха пишет второй обрыв. Второй обрыв, он у нас присутствует. Начинается какая-то хрень нездоровая. Когда приходит конюшка, у нас идет обрыв. Это у нашего коняшки аура нездоровая. Вот я когда эфирю без него, у нас ничего не обрывается, все нормально. Вот, как только приходит коняшка, сразу обрыв. Он прям сразу же. И если сегодня мы сделаем... Если мы сегодня побьем рекорд прошлой программы 5 плюс 1, в прошлый раз нас 16 раз вырубало, вот, то будет вообще весь седьмой. Ладно, Андрюх, хорош нас шугать. Давайте, как нас сейчас слышно, напишите, рвет, не рвет, блюем, не блюем. Вот, и начнем объявлять. Бля, Андрюха, пизду тебя, хватит считать. Я уже вот просто закрываю твою эту. Нервы, понимаешь, подстегиваешь. Вот. Итак, 21.21, наше зеленое системное время, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, вот, ну и кому удобнее общаться в чате, заходим туда, находим эфирный чат Зухера во ВКонтакте и пишем, тему завели, комментов пока еще нету.
1: Даже странно.
0: Но может висит быть, три лайка.
1: Может быть из...
0: Итак, делаем... 138-ю попытку. Андрюха вот пишет: считаю в уме. Считаю в уме. Считай, Андрюха, в уме. Не нервируй нас. Не нервируй. Вот. Ну, я надеюсь, что сейчас этот глюк пройдет.
1: Я тоже на это очень надеюсь, все-таки, потому что группы сегодня очень интересные, и хотелось бы, конечно, их услышать. Тем более нас очень многие сейчас слушают. Надеюсь, что зрители слушатели не разбежались.
0: Ну, вообще такая хрень, вот у меня второй раз, наверное, всего за историю вот этой студии. Потому что такое было периодически, когда я сидел на говнолинке, когда я жил в славном городе Алексине. Вот, в Туле у меня такая хрень уже за три года второй раз всего. Вот, так что вы, друзья, счастливчик. Нет, да, я, наверное, счастливчик все-таки. Я победил. Мне в лотерею достался хуевый интернет. Ну, давай, Мадбанд.
1: Итак, группа Мадбанд, город Москва. Композиция «Ты его любила». Группа очень интересная. Коллективу уже почти 10 лет. Образовались они зимой 2004 года. И за это время коллектив успешно отыграл практически со всеми представителями русского панк-рока и ска-рока, а также с коллективами из Австрии, Белоруссии, Германии, Испании, Польши, Словакии и Чехии. Частенько они гостят в Европе со своими турами. В частности, у них был очень интересный тур по Испании. Записали они 4 альбома. Ну и, собственно говоря, группа, чем еще примечательна, тем, что мы с ними разделим сцену уже в конце этой недели, 6 июля в Липецке на международном фестивале «Липецк, Мотолипец 2013». Мы туда едем с группой «Ехидный конь», и ребят, надеюсь, услышу вживую. Мне они в записях очень понравились. Долго говорить не буду, чтобы не было обрывов. Говорят уже, читай быстрее, да, чтобы не было обрыва. Итак, композиция «Ты его любила» от группы Мадбанд. И у нас частенько мы вспоминаем пидорасов, да, это как раз песня про пидорасов.
0: Вот. Про моего провайдера.
1: Ну, наверное, и про моих работодателей бывших.
0: Вот, любишь ты выбирать песни про пидорасов. Ладно, едем, ставим, слушаем. Откуда они у нас?
1: Москва.
0: Москва, Мадбанд, «Ты его любила», поехали.

0: Да, финал. У меня тоже тёлка есть. Она мне орёт по первому только моему знаку. Вот, итак, друзья, это у нас был Мэтт Бэнд. Вот, пишут нам тут уже: пиздец, панки, у коняшки на Малояре походу мозг протух.
1: Но ну давай,
0: он вспотел, он вспотел, да. Он не протух.
1: Захар, давай я отвечу Кузьме. Дело все в том, что у нас в этой программе исконный панк будет только в конце от культовой тульской команды «Тварь». А все остальные,
0: а
1: друзья...
0: А что ты считаешь исконным панком? То есть вот... ты еще и панков делишь на категории.
1: А вот услышишь и поймешь. Ну, сейчас хочу сказать то, что у нас появилось в последнее время очень много коллективов, которые, ну, называют себя панками, а на самом деле играют либо ска, хотя это тоже, ну, ответвление от панка, да, либо панк-регей, либо панк-шансон, либо какие-то другие, значит так, стили с приставкой панк. И вот интересно было бы услышать ваше мнение по поводу данного творчества, данных стилей. Вот.
0: А мы без обрывов 6 минут, можете меня поздравить. То ли возымел действие звонок провайдеру, то ли я не знаю чего, но пока нас вроде
1: не рвет. Не сглазь, фу-фу-фу.
0: Вот, но для меня, скорее всего, эта команда точно не панковская. Это точно не... Ну, это легкий такой рокер, рокобили, я не знаю, как это правильно назвать. Но это не панк.
1: Ну, из тех трех треков,
0: ну,
1: которые...
0: Ну, вот это я могу слушать, скажем так. То есть, вот, грубо говоря, почему коняшка шугался делать чисто панковский эфир, потому что я там всех буду критиковать вообще поголовно. Потому что, ну, меня это направление, скажем так, напрягает, потому что слишком много шлака в этой музыке, вот. Не вообще конкретно в направлении, а развелось музыкантов, которые играют в основном шлак, вот, и называют себя панками. И я за это недолюбливаю это направление, но иногда случаются и там самородки, вот.
1: Ну, то есть, если применительно к этой песне говорить, у тебя скорее голос за, чем против, да?
0: Не за, не против. Это вот, я тебе говорю, это что-то такое, ну, обычный легкий рок, это не панки. И плохого ничего не скажу. И хорошего ничего не скажу, но обычная песня. Обычная песня, совершенно.
1: Ну и на этом спасибо, Захар. И на этом спасибо. Ну, а хотел бы еще оживить немного эфир, задать вопрос. Коли нам в эфирный чат ВКонтакте еще ничего не написали.
0: Вообще никто не
1: вообще
0: хочет.
1: Вообще никто не пишет, да.
0: Ну, наверное, Андрюха только считает обрывы наши.
1: Наверное, просто все напугались, наши постоянные слушатели, что будет сегодня панк, поэтому нас принципиально не слушают. Хотя зря. Хотел вопрос задать слушателям, кто нас слышит. Вот скажите мне, пожалуйста, как на ваш взгляд, кому нас на ваш взгляд лучше? И кем быть лучше? Пидорасом по жизни или пидорасом по ориентации? То есть вот есть люди, которых называют пидорасом, потому что они, ну, на самом деле по жизни пидорасы.
0: Вот понимаешь, человек, чтобы ответить на этот вопрос, он должен на себя примерить обе личины. Вот. Я считаю, что вообще пидорасом не нужно быть ни в жизни, ни в ориентации.
1: Ну, правильный ответ. Ну, кто же лучше? Потому что, ну, я объясню, в чем дело. Я не могу получить зарплату свою, законно выстроенную, уже на протяжении 2 месяцев. Причем люди постоянно, каждый день обещают, да, вышлем, и ничего не высылают. Вот. Ну и как вот назвать такого человека?
0: Вот Женек написал: нормальная песня, клевая песня. Но, друзья, не факт, что мое мнение и ваше мнение совпадут, да, то есть я не претендую на какую-то там официозную критическую личность, просто я говорю то, что я думаю. Вот. Ладно, кто у нас там следующий?
1: Итак, следующий наш участник, я их специально поставил ближе к началу, потому что ребята из Новосиба, у них там уже далеко за полночь, и хотелось бы, чтобы они побыстрее послушали, ну и уже легли спать, наверное.
0: У
1: да,
0: них
1: если...
0: сейчас 2 часа ночи.
1: Нет, не 2 часа ночи у них сейчас. У них сейчас 1 час, у них +3 в Новосибе. Ты
0: а,
1: что?
0: +3, а почему +5, я считаю?
1: Ну, не знаю. Итак, наш участник из славного города Новосибирск, где я провел, наверное, лучший год своей жизни пока что. Очень славный там народ и очень красивый город. Ну и музыка у них там тоже замечательная. Так вот, группа называется «Чубака и штурмовики». Композиция «Пиратская». Что о них можно сказать? Они также играют ска-панк, это зажигательная очень банда, ну и они играют не только ска-панк, но также еще ответвление, ну там есть элементы регей, фанка, альтернатива рока и
0: ска-шансон,
1: ска-шансон возможно ска-поп. Тоже, да, заканчивая латиной и
0: фолк-элементами,
1: да.
0: Это хорошая крупнокалиберная разнообразная, как это называется, талантная группа.
1: Да, да, да. Причем ребята, я так понял, относительно молодые еще. А в 2013 году группа успела записать дебютный альбом «Пиратский» и синглом «Hungry Birds». Вот. Ну а сейчас мы ставим в эфир...
0: Голодные птички.
1: Да. Ставим в эфир композицию «Пиратская». Кстати, сегодня у нас Владимир Владимирович подписал, наконец-то, закон о борьбе с пиратством. Не знаю, плохо это или хорошо, но песенка придется в тему.
0: Вот у нас интернет рвет.
1: Ну, может быть.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Тут вот Кузьма подкалывает, может, из-за коняшки и ведюха не сводится ваша. Слушай, ну, может быть. Вообще, Тула — это город, где очень широко распространяются всякие ауры. Вот, и они хорошо действуют на аппаратуру. То есть у нас пришли шаман с Кузьмой, поиграли, у меня сгорела мать. Вот, сводил ихнюю ведюху 4 раза. Первый раз у меня не сохранилось, второй раз у меня сгорел винчестер, третий раз я все перегнал, у меня сгорела ведюха, четвертый раз вот загнал на ком, теперь жду, когда оклемаюсь после Малояра и займусь. Вот. Так, обе группы радуют качеством записи, все грамотно и четко, обязательно посмотрю в интернете их живые концерты. Вот смотри, видишь, у нас, кстати, вот на неформатке на сайте развернулась тема, почему люди не ходят на концерты. Вот смотри, Женек из Владимира пишет: обязательно посмотрю в инете их живые концерты. Блять, в инете живые концерты. Друзья, ходите на концерты живьем. Берите друзей, берите подруг, тащите всех туда. Потому что на самом деле мы теряем целую культуру. Вот, вашим нехождением на концерты закрываются клубы, потому что они становятся нерентабельны, ребятам становится негде играть, и в итоге скоро мы все будем просто сидеть, тупо смотреть порнуху в интернете и слушать iPhone. Вот так.
1: Ну, я все-таки, Захар, немного с тобой не соглашусь. Не часто, наверное, во Владимир приезжает Чубакка и Штурмовики или Мэтт Бэнд, да?
0: Нет, я глобально говорю. Я говорю глобально везде. По всем городам, и не именно про Чубакку. Я говорю, вообще, ходите на концерты, друзья. Это нужно, это развитие, это способ посмотреть, а что делают другие.
1: Ну, я с тобой в этом отношении согласен полностью.
0: Сравнить себя с кем-то, да, что-то увидеть новое. Ведь стараются, в конце концов.
1: Полностью, ребят, полностью соглашусь. И вот Женя еще написал о том, что панк — это состояние души и несет с собой протест в любой форме. Я с ним полностью согласен.
0: Так.
1: Ну что, твое мнение?
0: Мое мнение, знаешь, мне что напомнили? Есть молдавская группа такая. Вот они в подобном стиле играют. Но это тоже не панк. Я вообще очень переживал, когда коняшка сказал, что будет панк-эфир. Я думаю, ну пиздец, все, будет какая-то жопа, какие-то немыслимые сиповатые парни с ирокезами. Вот, а вроде все пока еще пристойно. Вот, вопрос коняшки, гип-поп намечается? Взял бы хоть куда-нибудь поиграть. Свет истины.
1: Я сейчас обязательно скажу по этому поводу. Дело в том, что сейчас мы фестивалим очень активно. И у нас будет 6 числа концерт в Липецке. 20 числа мы отмечаем 18-летие группы «Хидный конь» в Ирландце. А вот когда уже 20 числа отыграем, тогда мы замутим, наверное, сам себе и гип-поп. Ну, естественно, свет истины будет в числе участников, это я гарантирую на 100%. Но это будет ориентировочно где-то в первых числах августа.
0: Вот у нас, смотри, Димка пишет из группы Юрок. Аура, говорит, воскресенье было охрененное. Приехали в Венёв выступать, погода была крутая, даже искупались. Пока дошли до сцены, тучи, потом гроза вся. Короче, должны были выйти на сцену в 16, вышли в 19. И вместо 20 песен играли 5. А, Дим, я тебе расскажу, это еще ничего. На самом деле, на Малоярославце в четверг должна была запуститься малая сцена в 7 вечера. А она запустилась только в 11:30. В 11:30. То есть, представляешь, такие группы, как 7Б, вот, они не выступили. Очень большая часть молодых музыкантов не выступила. И, кстати, музыканты в очередной раз обиделись на Малоярославец. Вот не раскрученные музыканты, совершенно обычные, совершенно наши пацаны, вот, они очередной раз обиделись на Малоярославец. Вот половина сказали, что больше туда не приедут. Хотя, хрен его знает. Ну вот как со стороны зрителя, мне там было хорошо. Мне там понравилось.
1: Ну да, и ты забыл сказать, Захар, что в воскресенье вообще весь блок выпал.
0: А в воскресенье вообще никто не играл, да. Но не по вине организаторов, просто все забили. А потом тоже ливанул дождь, и народ начал разбегаться с фестиваля. Вот, ладно, давай следующий. Кто
1: Итак,
0: там у нас?
1: Следующий коллектив из Санкт-Петербурга, называется он «Территория отчуждения». Это андерграунд.
0: Забыл спросить.
1: Да.
0: Забыл спросить. Кузя. Подыграй мне на басу. Все, продолжай.
1: Итак, «Территория отчуждения» — это андерграунд панк-блюз-фолк-компания «Рок-бродяг». Проект появился не в Питере, он появился в городе Белгород. И потом, как это часто водится, ребята перебрались играть в Санкт-Петербург. Играют они постсоветский некоммерческий русский рок с элементами панка, ну и также там стилей тоже очень много намешано. Значит, что характерно для этого коллектива? Это духовный анархизм, эксперименты с классическими стилями, стилизация и смешение. Ну и очень широкий диапазон, как я уже говорил. Это и социальный рок, и панк, и лирика, и рок-н-ролл, и блюз, и регги, и фолк, и психоделия. То есть очень богатая палитра музыкальная, и песни у них действительно очень интересны. Что еще хочу сказать? Два вокала. Главный вокал мужской, одиозный и не, как бы такой экзальтированный, грубоватый такой, хрипатый вокал. И, с другой стороны, дополняет его очень хорошо нежный женский бэк-вокал. Тексты очень откровенные, ну и наверняка эта группа смотрится очень интересно вживую, на живых выступлениях. К сожалению, ни разу не видел, но дай бог увижу. Вот, композиция данной группы называется «Мэри Поппинс». Правда, не понял почему, потому что про «Мэри Поппинс» в этой песне вообще ни слова, даже полслова там нет. Но, еще раз повторюсь...
0: А это из разряда «Прыгну с балкона с зонтиком».
1: Ну, может быть, может быть. Итак, очень интересный, на мой взгляд, коллектив, очень серьезный, очень взрослый и... композиция у них тоже, мне кажется, очень приятная и запоминающаяся. Итак, «Территория отчуждения», город Санкт-Петербург, композиция «Мэри Поппинс».
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21.51 на моих зеленых системных. С вами Ехидный Конь, с вами диджей Зухер, наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru». Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь, тема заведена. Вот, ну и в комментах отписываемся. Сегодня что-то как-то тухленько. Вот, у нас появилось... смотри, сколько тут всего!
1: Да ёпарасы ты, а ты...
0: Ёпарасы ты! Тут, оказывается, уже народ пишет, а мы сидим, блин, как два барана. Сейчас я обновлю страничку. Тут, оказывается, уже понаписано всего, что... Тут коняшка расстроился. Вот, смотрите, у нас тут Тимур есть, Андрюха висит в чате, Серега пишет опять с каналом Траблы. Да, вот какая-то хрень у нас. Так, Кузьма у нас тут, Маринка. Народу-то дохерища.
1: Это мой косяк, Захар.
0: Это не мой косяк. Это косяк, она же обычно показывается сразу. Это, видимо, когда интернет глюкнул. Вот, и отключился браузер.
1: Ну, теперь я спокоен, а то что-то даже как бы это...
0: Вот, Вика нарисовалась, видишь, панки, хой, попсу долой. Приезжали они тут ко мне на днях.
1: Так, ну вот, Димка пишет, что его вшторила эта песенка. Захар, а тебе как?
0: Да нормально, шумненько так, бодренько, но не скучно, по крайней мере. Ну, мне сложно обсуждать такие композиции, потому что они не мое. Поэтому я сегодня буду так это просто говорить, меня вшторило или не вшторило. Я критиковать такое не имею права.
1: Ну, хорошо, друзья, теперь, когда мы видим эфирный чат, не стесняйтесь писать комментарии по поводу услышанных песен.
0: И Владимир здесь, Алинка, он у нас. Смотрите, сколько у нас тут народу. Все у нас запиписично, все тут.
1: Ну, отлично, и тьфу-тьфу-тьфу, обрывов уже давно у нас
0: не было. И обрывов, да, уже нету. Думаю, звонок провайдеру возымел свое действие, но завтра еще к нам придет инженер, мы его с мылом на вазелине. Вот, ну
1: итак,
0: поехали.
1: Идем дальше. К сожалению, следующая группа о себе практически ничего не написала. Просто они выложили песню, тексты, аккорды. Но я хочу сказать так, что эта группа меня действительно вшторила не по-детски. И именно услышав композицию этой группы, я решил сделать панк-эфир. Группа называется «Включай микрофон», они тоже из Питера. И ребята совсем недавно охрененно отожгли на фестивале «Окна открой» в Питере. То есть там было такое шоу от поклонников, там жгли фейера, там был расколбас полный, и ребята проводят свои концерты очень и очень на высоком уровне. Вот кого назвал бы настоящими панками, да? Пусть этот панк, ну, опять же, с примесью ска, с примесью каких-то вот рок-н-ролльных мотивов, да? Но, тем не менее, это именно протест, это именно борьба с системой, и это, ну, звучит очень хорошо. Сейчас, после такого превью, поставим мы песенку, включаем микрофон, Санкт-Петербург, композиция называется «Подарю революцию». Обязательно послушайте, обязательно пишите, как вам эта песня. Потому что, ну, мне эта песня понравилась очень
0: куда
1: и очень.
0: Куда они денутся-то? Послушают. Мы же ее сейчас включим. Вот, поехали. «Включай микрофон», называется группа «Подарю революцию» песня. И откуда они у нас?
1: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург, поперли.

0: Ну вот это уже ближе, больше похоже на панковую. Мне вот это вот даже понравилось. Даже я чуть-чуть поприскакивал на стуле. Хорошо. Вот, друзья, наконец-то мы увидели комменты в чате. Вы когда видите, что мы забили на чат, это не значит, что мы на него забили. Вот, это значит, что у нас просто прекратил он обновляться. Вот, вы нам тогда Ваську пишите там, пишите Зухер, ну-ка, блин, бегом в эфирный чат. Вот, спрашивают, жив ли мол Ярославец, ты знаешь, нет, Артурчик, там все потонуло в грязище. И в воскресенье там даже не играли. То есть, вот в субботу, как Кипелов отыграл, потом эти заморские приезжали, кто они там, лорди, да?
1: Лорди приезжали, да.
0: Лорди приехали, на них даже не стали. Я не стал, мы уехали на середине Кипелова. Вот, у Кипелова, когда там осталось две песни, в конце мы собрались и поехали, дабы не попасть в пробку, потому что весь фест собирался. Вот я думаю, в воскресенье остались только те, кто не успели проспаться, вот, и кто был за рулем. Так.
1: Ну что, комментарии зачитаем от слушателей. Давай, начну с Аськи. Димка нам пишет: весело, задорно, чем-то Ляписа напоминает, вокалисту респект.
0: Ляпис вообще ничем
1: ну
0: не
1: да,
0: напоминает.
1: Ну да, мне тоже абсолютно
0: напоминал
1: Ляписа.
0: Абсолютно своеобразная группа. Не знаю, что там, где вы там Ляписа услышали. Хорошее музло, мне понравилось. Вот такой редкий хороший панк.
1: Ну и тут писали, что это больше похоже на панк в эфирном нашем чате ВКонтакте. Действительно соглашусь.
0: Так, ну давай я сейчас наверх чуть-чуть пролистаю. Так, здесь... Не, по треку ничего не написали. Все вот пишут про Малояр. Спрашивают, передал ли привет Кипелову. Ты знаешь, Артур, там беда была в следующем. Там, когда приехали вот эти мега-звезды, то есть начиная с Короля и Шута, уже не пускали даже музыкантов к сцене. То есть, видимо, Костя Кинчев и Кипелов очень боялись. Но Кипелов, сука, всех достал, потому что с утра, вот представляете, утро, суббота, 60 тысяч пьяных, неопохмеленных людей. И Кипелов начинает чекаться на всю-то дурную мощь этой акустики. И что он там только не пел. И ой, то не вечер. Вот, короче, жопа полная. Я Кипелова возненавидел этим утром. Вот, ну а вечером так послушали нормально, задорненько. Но коняшка говорит, что разочаровался.
1: Ну, я бы не сказал, что разочаровался. Просто разочаровался в новых песнях Кипелова. Старые-то прошли на ура, а вот новые мне не понравились.
0: «Я свободен» там не было. Вот он, кстати... Он не пел вообще песни на чеке свои. Он пел какую-то хуйню. Вот, и там вся толпа скандировала: «Валера, уйди! Болит голова!» Вот, реально беда была с этими чеками. Вот, ну а потом как-то все ожили, на слоте уже раскачались потихонечку, и уже пошло весело. Вот, ладно, конечно,
1: ну что,
0: давай дальше.
1: Двигаемся дальше. Следующий коллектив у нас из славного города Владимир. Называется он... Название состоит из двух букв, из двух слов, извиняюсь. Одно слово на английском языке, другое слово на русском. Z-Warog называется коллектив. Что хочу сказать хорошего об этой группе? Группа очень интересная, очень своеобразная и очень-очень много там нецензурщины.
0: То есть... английского языка выучили только артикли.
1: Ну да. Так вот, очень много нецензурщины в творчестве данной группы, так что если сейчас нас слушают несовершеннолетние дети и беременные женщины, просьба от мониторов минут на 5 отойти. Так вот.
0: Да, они уже давно сбежали. Зухер в эфире, и сразу все дети ушли. Нет, дети прильнули, учатся. Они обогащают свой словарный запас. Нас очень часто ругают за то, что я периодически матерюсь в эфире. Друзья, ну ничего с этим не поделаешь, я всегда буду это делать, поэтому... Не обижайтесь, вот кого это коробит, просто выключайте нахер неформатку и больше сюда не приходите.
1: Итак, все-таки о группе расскажу. Относительно молодая команда, в декабре 2010 года она образовалась, причем очень интересные профессии людей, которые организовали эту банду. Почвовед, два журналиста и учитель труда. Так вот, они образовали распиздяйский коллектив Z-Warog, ну и после этого к ним присоединился специальный корреспондент ГТРК.
0: Почвовед... Учитель русского языка, а нет.
1: Учитель труда.
0: Учитель труда.
1: И два журналиста.
0: Два журналиста.
1: Да. Ну что, ребята, первый концерт свой отыграли.
0: Я просто вот представляю, что бы они могли замутить вместе. Я пытаюсь что-то в голове, картину представить. Ну давай,
1: ну, продолжай. Сейчас услышишь, что они замутили вместе. Так вот, первый концерт свой дали ребята через полгода на открытии байк-сезона в городе Суздаль. Ну и за время существования ребята успели поиграть со многими известными панк-коллективами, такими как «Кожный олень», «Лампас», Пегасы, шесть пяток, ландыши и другие. Сейчас, в данный момент...
0: Кстати, оленя надо позвать.
1: Кого? Олень приезжает в Тулу.
0: Да?
1: Да, в Долину Икс.
0: Вот, приезжали.
1: Приезжает.
0: А, приезжает. Вот, надо будет сходить к нему.
1: Мы... Ну что, продолжаем дальше. Так вот, ребята сейчас работают над созданием дебютного альбома. И свой стиль они определяют как раздолбайский панк-регей-шансон. В принципе, соглашусь. Действительно, это очень близко мне, потому что сами мы тоже играем панк-шансон. А, непосредственно, что хочу сказать по поводу песни, которая прозвучит. Песня называется «Никому не верю». Записали ребята песню зимой 2012 года. Одна из самых грустных песен коллектива. И эта песня о разочаровавшемся в людях человеке, который все еще хочет поверить. И пытается убедить себя в этом. Ну, все могут... О разочаровавшемся в людях человеке, который все еще хочет поверить и пытается убедить себя в этом. Ну, все могут этот трек интерпретировать по-разному, каждый в нем что-то...

0: песенка одинокого самособойщика. Вот, но зачетная песняга. Мне понравилось. Панком тут вообще не пахнет. Это обычный рок, наверное.
1: Даже ну, роком я бы это не назвал.
0: Вот, единственное, знаешь, что напрягает? Неоправданное количество мата.
1: Ты думаешь, оно неоправданное?
0: Оно неоправданное, абсолютно. То есть оно там раз-два в песне, это нормально звучит. Но когда, блин, ну, ухо вянет, честно. Но песня хорошая. Музыка хорошая, все хорошо.
1: Ну вот и слушай.
0: Ну вот только мат,
1: ну,
0: напряг,
1: да. Слушателям тоже понравилось.
0: Много его, слишком много.
1: Леша Брызгалину привет. Понравилась ему песня, пишет, отличная песенка. Сережа пишет, прикольная песенка, цепляет. Артуру напомнила Линду. Ну, не знаю.
0: Линду.
1: Линда
0: здесь, неопохмеленная.
1: Да, да, да.
0: Неопохмеленная Линда. Она же не поет, она сипит. Вот, а тут даже чувствуется, что девочка петь умеет. Вот, но мне понравилось, честно, хорошо. Вот единственное такое вот претензия к мату, наверное, и все. Не потому, что он есть, а потому что его много там. Ну, может, я не прав, дед. Ну, друзья, напишите мне. Вот вас за ухо резануло, только честно скажите. Такое количество. То есть не то, что он там вообще есть, а просто такое количество. Вот, ладно. Что там у нас? Что там у нас в Ваське? Ваське... Вот пишет, только то ли у меня так слышно, вроде мониторы хорошие, вокал плохо
1: слышно. Нет, это по поводу включай микрофон.
0: А, это включай микрофон, это уже прошлого века запись. Ладно, закрываю пока Аську.

0: Вот, пишет Андрюха, песняга ничего, мат не в тему.
1: Так, Артур написал, матюки даже вне падежа.
0: Вне, да. Вот, честно, резануло, пишет. Ну вот, значит, я схожусь с большинством в мнении. Вот. Так, Женек пишет, это задумка группы. Ну, может быть, но я же не говорю, что все плохо, я говорю, что он режет ухо.
1: Режет, ну, кому-то режет, что... кому-то нет, мнения разделились.
0: Ну, вот если бы это была, допустим, ну, давайте гипотетически, да? Вот если я эту песню включил случайно, если это не программа 5+1, я просто ее где-то нарыл, включил. Я услышал, не надо пиздеть 18 раз подряд, и выключил. Все. Я думаю, так же поступит, ну, процентов 40 населения точно.
1: Ну, а повернем ситуацию другим боком. Представь, что человек случайно нарыл неформатное радио. Включил, а тут Зухер матерится. Он послушал, раз матернулся, два матернулся, а на 15 раз взял и выключил.
0: Ну и хорошо. Ну, я в таком количестве не матерюсь. А если человека напрягает адекватное количество мата, то есть я матерюсь, я общаюсь, я по радио говорю точно так же, как в жизни. То есть ничего не скрывая, не приукрашая, не преувеличивая. Соответственно, этот человек, ну, значит, ему со мной все равно будет неинтересно, если его это зацепит. Поэтому я считаю, это естественный отбор. А вот тут перебор.
1: Ну, Захар, вот мне было бы даже интересно в этом контексте посмотреть на твою реакцию от нашей новой песни. Мы сейчас ее усиленно готовим. Я думаю, 20 числа на день рождения группы мы ее сыграем. Благодаря Олегу Сметанину эта песня появилась на его стихи «Асексуал». Так вот, там мата тоже очень много. Посмотрим, будет ли резать тебе это уши. Потому что мат там, на мой взгляд, оправданный.
0: А я его слышу прямо 20 числа только.
1: Ну да, раньше ты не услышишь.
0: Ну, значит, меня твои фанаты поколотят, потому что я выйду на сцену и начну на тебя орать.
1: Ну, начнем с того, что на сцену мои фанаты тебя даже и не подпустят.
0: Вот, смотри, тебе пишут. Я бы выключил сразу, а вот коняшка и не согласен. Зухер матерится потешно и слушается прикольно. Вот, ну, я
1: здесь,
0: клоун.
1: Подождите, а разве здесь слушалось неприкольно, разве?
0: Тут
1: мне понравилось.
0: Нет, тут напрягало, тут именно было очень много неоправданного. Вот Дашка пишет, Захар не сильно матерится, в песне намного больше мата. То есть тут фэш, вот, просто если взять 1 квадратный сантиметр звука, да, то вот у меня на квадратный сантиметр приходится там, я не знаю, 0,3 миллиметра, а у них весь квадратный сантиметр занят матом. То есть весь забор исписан словом «хуй». Вот, и уже все равно, что там лежат дрова, понимаешь? Просто абсолютно. Вот, так что, ну...
1: Ладно, но тем не менее...
0: Песня хорошая.
1: Песня хорошая, песня зачетная.
0: Напрягло много мата, вот, и все.
1: Ладно.
0: Едем дальше.
1: Едем дальше, и у нас 5 закончилось, осталось плюс 1. И плюс 1 у нас участник очень и очень интересный, очень и очень замечательный. Культовая для Тулы группа «Тварь». Чем она культовая, чем она интересна? Да тем, что эти ребята вообще, наверное, самая старейшая группа тульская, которая до сих пор жива, до сих пор играет на концертах.
0: Ну, они такие усохшие, Кощей Бессмертный.
1: Нет. Видел бы ты фронтмена этой группы, какой он усохший, какой он Кощей. Он там такая шайба 2-2.
0: Подожди, ну а на гроб-фесте кто пел? Это же они были?
1: Это были они, но тут объясню, в чем дело. Вокалист данной группы, Денис Калуч, он уже давно уехал на ПМЖ в Испанию. И пришлось брать бразды правления в данной группе Майку Фогелеву, гитаристу данной группы, который там, ну, собственно говоря, был на бэк-вокале.
0: Ну, и поэтому... вот он Кощей. Причем такой 3-метровый Кощей, там не скажешь, что усох.
1: Ну, ладно, расскажу про эту группу. Данная команда появилась еще в Советском Союзе и действительно гремела. Гремела и не только в Туле, но и в других городах. Это было время, когда быть панком не было мейнстримом. Сейчас панком быть относительно безопасно и даже модно в каких-то местах, да? А тогда это были другие времена. Ребята, вот лучше рассказывал с Майком, как они ездили в Москву на тусовки панковские, да? Как они там махались люберами. И, ну, действительно, как бы это было опасно для здоровья быть панком. Но ребята были смелые, ребятам было на все абсолютно посрать. И вся тематика творчества группы «Тварь», она действительно на это завязана. На протест против системы, на анархию.
0: Смотри, вот, Андрюха, молодец, хорошее придумал. Вырос сын баскетболиста, тварь, блин. Вот, отправь. Отправь Кощеюшке эту шутку, пусть посмотрит.
1: Вот, ну и, собственно говоря, сейчас, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, группа Твари уже, ну, скажем так, без луча. Без луча она играет. И, Дениска, если нас сейчас в Испании слышно, ему огромный привет передаю. Приезжай в Тулу, если выберешься как-нибудь, сходи на панк-концерты. У нас просто была такая ситуация. Дениска в начале 90-х по ситуации, ну, вынужден был очень долгое время отсутствовать в Туле. Очень-очень долгое время, да? И когда он только смог вернуться в Тулу, он туда вернулся. И первая реакция была какая? Дениска пошел сразу же, конечно, на рок-концерт. В известной в Туле... рок-клуб Revolution, единственный на тот момент времени. И вот он подходит к этому Revolution, оттуда вылетает. Абсолютно.
0: Мишаня здесь, Мишаня, мы тут протянули твой усохший тут трехметровый рост.
1: Ну так вот, я все-таки...
0: Пишет, я все вижу.
1: Я все-таки про Дениска-то расскажу. Дениска вернулся в Тулу, пошел в Revolution. И что он увидел первым? Он увидел, как в жопу, в жопенюху пьяная туша вылетает из развала. И с криком «Панки хой!» бросается в огромную грязевую лужу, начинает там барахтаться. Денис посмотрел и сказал: «Да, панк-рок в Туле не умер, он жив». Ну, если кто не знает, эта туша была как раз Анатолий Павлович Прокопец, лидер группы «Деникин Спирт». Панк действительно в Туле не умер, я надеюсь. Вот. Ну и, собственно говоря, всем панкам, которые нас сегодня слышат, и всем музыкантам, которые нас сегодня тоже слышали, которые играют...
0: Расскажи, как ты выныривал из палатки. Что там туша в луже? Вот.
1: Ладно,
0: на фестивале периодически из палатки высовывалось тело и орало: «Макарошка!» Залезала обратно и дальше храпела, воронка кверху. Вот, я не знаю, чего конь хотел этим доказать. Видимо, его тоже Валера Кипелов достал с утра.
1: Ну что, ладно. Итак, композиция группы «Тварь» называется «На выше жопы». И вот таким он был панк в те времена, таким панк и остался. Группе «Тварь» огромные приветы. С ними зажжем обязательно 20 числа в Ирландце на моем дне рождения, на дне рождения моей группы.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Видать, Мишаня давно не был на Олимпийских играх. Прыгают они выше жопы. Причем гораздо выше жопы прыгают. Вот. И чего там у нас? 22-18. А, вот, смотри, пишет Женька, спасибо за крик. Я один из авторов песни «Творог». Примерно так же люди ходят на концерт. Половина из них возвращаются, но уже с друзьями. Ну,
1: замечательно.
0: Замечательно.
1: А я другого, кстати, как бы ответа не ожидал. Действительно, группа такая вот за «Творог», на которую стоит приходить еще, еще и еще. Лично я бы с удовольствием сходил на них.
0: И смотри, вот у нас, мы же так и не выяснили, да? Будет у нас сегодня кот в мешке или не будет? Короче, коняшка, у меня зверинец этот путается в голове постоянно. Кот завтра придет. Вот. Коняшка с Андрюхой решили, что кота в мешке не будет. Но потом пришел Андрюха и говорит: Зухер, а все-таки поставь. Без конкурса. Вот, поставим.
1: А давай, может быть, даже и в конкурсе поставим. Почему бы нет-то?
0: А давай в конкурсе.
1: Давай в конкурсе. Ну, только давай сначала комментарии зачитаем, да?
0: Давай, ты читай комментарии, я пока найду. Ты найдешь, где их зачитать?
1: Нет, не найду.
0: Вот, тогда жди, дружище. Сейчас я вот быстренько запихаю в плейлист песенку. Вот, давай читать комментарии. Так, вот, ну, много гласных. Серега в школе учился до третьего класса.
1: Артурчик пишет интересный комментарий.
0: Монстры панк-движения, мощь, напор, звук в норме, соляк металл, панк-металл. Хой-хой-хой. Так, буду голосовать за них. Доставь пофиг. А, ну это уже про Ломоносова, да?
1: Ну да, я просто еще что хочу добавить, что в записи этой композиции, она записана была относительно все-таки недавно, принимали участие, на мой взгляд, лучшие музыканты Тулы, ну помимо Дениса и помимо Майка, помимо Луча и помимо Майка, там принимали участие один из лучших гитаристов Тулы Володя Шляков, басист Андрюха Максимов и барабанщик Володька Токарев. То есть это, несмотря на то, что очень взрослые люди, очень взрослые, да, но тем не менее мастерство, как говорится, не пропьешь. Это чувствуется. То есть, когда даже вот приезжал Абортмозг к нам в Тулу, да, мы выступали, то есть мы, Абортмозга, тварь, то есть даже там с Андрюхой, басист Абортмозга, там пытался мериться писькой, но не получилось у него это. Я про что? Про то, что у всех ассоциации такие с панком, да, панк это говно, музыканты там лохи, да, да ни хрена подобного. Бывают такие панк-команды, которые действительно очень приятно слушать и очень мастеровитые. Тварь это, ну,
0: но,
1: я считаю, доказывает.
0: Ну, я вот про это и говорю, что развелось много как это называется, людей, которые делают поделки, потом выходят на улицу, орут: мы панки. Вот, а в итоге послушаешь, ну там шлак.
1: Ну
0: вот.
1: Да, то есть они панками называют себя только потому, что играть не умеют.
0: Ну, может быть, это оправдание такое. Хотя в 21 веке, по-моему, уже ты себя как ни назови, а работать приходится. Вот, ладно.
1: Тут Женька спрашивает, пиписька меньше оказалась. Ну, судя по всему, да, наверное, так.
0: Ну, да. А что, наши тульские, они не только оружием славны, но и девушки их тоже любят. Ладно. Дальше у нас план Ломоносова. Бегом, откуда группа? Ты вообще в курсе?
1: Нет, не в курсе.
0: Вот и я не в курсе. Андрюха, ты когда скидываешь мне треки, ты хоть скидывай что-нибудь. Вот есть у нас такая группа ВКонтакте, «Кругом свои». Они нам каждую программу 5+1 присылают кота в мешке. Андрюх, так ты вместе с котом присылай еще и описание на этого кота. Короче, это будет неопознанный звучащий объект. План Ломоносова, трек «Бегом», откуда не знаю, кто не знаю, с чем едят не знаю, но решили мы в голосовалку все-таки впихаем.
1: Не, ну название-то оно действительно очень известное. То есть я про эту группу слышал до этого. То есть название само, сами песни не слышим, но
0: ну
1: название
0: и
1: слышим.
0: Давай сейчас мы их заслушаем. Поперли.

0: Итак, вот смотри, нам тут в эфирном чате раскрыли глаза. Вот, оказывается, в плане Ломоносова играет Лобанов из «Интернов». Вот. Вот оно как, бывает-то, оказывается. Вот, Алинка рассекретилась, что девочка из Творога, из спецкорга ТРК, это у нас Алинка Дикторовна. Я все думаю, откуда такое отчество у человека. Вот, все понятно с вами, девушка, все с вами понятно. Вот, но мне нравится Лобанов в кино, как вокалист. Ну, вот сейчас я просто, когда услышал, я не могу сопоставить образ. И, ну, наверное, да. Это Лобанов пел, ты понял?
1: Угу.
0: А ты вообще смотрел интернет?
1: Конечно, смотрел.
0: Вот. Значит, знаешь, о чем разговор. Ну и что, добавляем их в голосовалку.
1: Ну, я думаю,
0: пусть,
1: да.
0: Пусть Лобанов тоже у нас получится. Давай мы его подпишем. Лобанов.
1: Надо кинуть ему обязательно ссылку на эфир, чтобы он за себя проголосовал.
0: Но мы его соберем из нарванных кусочков. Вот, поет, а не играет, пишет Андрюха. Ну, я понял, что он поет. Вот, по саунду YouTube пишут у нас. Так, Ваську никто ничего не написал. Все висят у нас в чате, по ходу дела. Так, по песне, короче, не написал никто ничего. Ну, тебе как?
1: Ну, в целом неплохо, в целом неплохо. Ну, «Тварь» мне больше понравилась.
0: «Тварь» тебе больше понравилась? Вот. Ну, потому что... Мишаня со скальпелем выглядит страшнее. Вот кого надо было в интерне звать.
1: Ну, наверное, страшнее он выглядел для либеров, когда они с Лучом там ездили на разборки в лохматые 80-е, 90-е. Там действительно было жестко, лучше рассказывал.
0: Ну и чего? Очередная программа 5 плюс 1 подошла к концу. Сейчас мы перейдем буквально через 5 минуточек в режим обычного эфира, где можно заказывать песни, передавать приветы, посылать нахер начальство, признаваться в любви. Короче, все, что вы не можете сделать лично, можете заказать это нам. Вот, ну, соответственно, мы будем стараться это все исполнить. Давайте я сейчас поставлю... Вот, кстати, я вчера под занавес поставил вам медяшку, скинул Диму Венчиков свежий, прям горячий трек. Они вчера его в 10 вечера записали. И сегодня... И вчера же мне его скинули, но никто мне так и не ответил. Очень он хотел услышать ваше мнение, друзья. Поэтому это не в конкурс. Это я сейчас сделаю му.

0: Не видать.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрома, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали «Хитяру», «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне,

торчаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя,

1973 году Валерию Бадзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить, торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Абадзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 1997 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали!

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

селять хворые, с настоящим миром связь.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

кто я? Загнанный в угол раб, в руках человека черного. Кто ты? Всадник без головы.

0: Я твои ароматы чувствую и всей грудью вдыхаю жадно. Точно сладкой пыльцы сгусток заполняет мои жабры.
1: Я с тобою уже пропитан, оставляю позицию.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
3: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

выдохе, вдохе города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. Разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чарльз Райт and Rhythm Band с 103-й стрит. Вот такое длинное название группы. Soul Funk. Они играли. Почему они? Почему я рассказываю о этой группе? Виной всему охренелая композиция. Express Yourself. Ее столько перепевали и переделывали, даже Анджелина Джоли дрались с Брэдом Питтом под эту песню. NWA рэперы использовали в своем творчестве. Написал ее Чарльз Райт, паренек из города Кларксдейла, Миссисипи. С хлопковых плантаций в начале 50-х переехал в Лос-Анджелес и потихоньку начал карабкаться на поп-олимп. И получилось так, как получилось. Надо грызть и разгрызешь. И в 70-м году пришел успех. Третье место в хит-параде «Yes, Rhythm and Blues». Вырази себя. Express yourself.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

Едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или трамвай звенит так звонко.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв серебром.

0: Время. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep эта группа называется. Наряду с Skies группа Sleep — родоначальники Стоунера. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой дум и стоун-металла. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

волков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

кучки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет формата.

упорство. Тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки. Слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хрена в тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker.

0: Друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум сплетенье.

0: Спасибо.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру, решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скал.

— это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы

опять мир возник не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.